Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Красная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Dance Letter. На рекорде.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Dance Radio.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ригарди. Доброе утро, здравствуйте всем, 7:00 в Петербурге по московскому времени, вейкапер на рекорде, Никит Стас, начинаем.
1: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
0: Два гороскопа у нас точно будет, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же, также ватафакты ожидаются, игрушка за приз вейкаперов, каждый день играем, нам это нравится, горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 13 августа 2026 года, четверг, день встречи. Сегодня.
1: С кем? С чем? Зачем?
0: Не день вопросов, а день встреч. Возьми до встреч.
1: Встреч волосы.
0: Встреч кого-то с работы, например.
1: Да, может быть.
0: Можно так сделать. Международный день левшей.
1: Это левшей тех, кто левой рукой работает? Или вот этих людей-мастеров?
0: Всем по блохе сегодня.
1: Не надо. Представляешь, сейчас человек такой, хоп, у него блохи. Причем, если подкованные блохи, то постоянно шум в голове.
0: Да, поэтому если вы левша, то с праздником у вас. Говорят, что левшей очень немного вообще, в принципе.
1: Очень мало, да.
0: Да.
1: Вас.
0: Еще и переученные есть. Вспомните, если вас переучили, вы тоже левша, это считается.
1: Должно быть тайное общество переученных левшей.
0: День шумящих ракушек сегодня. Когда подносишь к уху, она тебе ш-ш-ш-ш-ш.
1: Или когда вот так вот водичка на берег, ну, вылилась, волна, а потом обратно, и там о чем-то. Интересно, можно услышать полезную информацию? Катя на самом деле тебя обманывает.
0: Ну, вообще было бы прикольно, если бы ракушка говорила что-то полезное, а не просто ши-ши-ши.
1: Покупай доллары, пока дешево.
0: Биткоин не продавай, да. Международный день броненосца у нас. Вот что еще интересно. Интересное животное. День сарафана. 650 лет как празднуется. О, девчонки, если в вашем городе сегодня тепло, сарафан — это давайте, базовая вещь.
1: Даже если холодно, наденьте сарафанчик. Под низ, конечно, какое-нибудь теплое белье, но...
0: Всемирный день донорства органов сегодня.
1: Полезная штучка.
0: Ты бы себя оставил после всей прожитой жизни как донора?
1: Оставил, но я не нужен. Зачем?
0: Приходил, узнавал. Говорят, нет,
1: Стас. Я говорю, так я же говорю, не пью, там все, не курю. Они такие, какая разница, ты себя видел? Ты видел, что ты ешь? Я говорю, видел. Говорит, пока.
0: В общем, на рубрику «Я в эфире», нам нужна какая-то тема.
1: Какой вы орган?
0: Прикольно. Какой вы орган сегодня? Конечно. Ну, а почему? Ну, в день донорства органов. Почему бы нет?
1: И какой вы орган или какая вы часть тела? Да в целом.
0: Да все что угодно. Какая вы часть тела? Какой вы орган сегодня? Запишите нам голосовыми, каким вы себя ощущаете.
1: Да, это будет интересно.
0: Я легкая. Потому что легкий на подъем.
1: А, потому что надуваешься и сдуваешься.
0: Вот, можно и так. А
1: слушай, ты... Я?
0: Ты печень.
1: Почему?
0: Ну, потому что хочется пробить.
1: Потому что я болею. Потому что я чищу.
0: Возможно.
1: О, я глаз.
0: Так.
1: Пока смотрю вдаль и немножечко заплываю так вот.
0: Друзья, ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Накидывать их будем включать. Вейкаперы, начинаем.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 13 августа и прямо сейчас.
2: Овны, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников.
1: Тельцы, постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится.
2: Близнецы, сегодня вы, возможно, станете свидетелем некого события, которое может перевернуть ваше представление о мире.
1: Раки, сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже.
2: Львы, сегодня будет искушение получить легкую прибыль, что может заставить вас наделать много глупых ошибок.
1: Девы, сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку.
2: Весы, сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться.
1: Скорпионы, не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком.
2: Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз, вы можете стать объектом ухаживаний.
1: Козероги, в вас поселился свежеразбушевавшийся зверь.
2: Водолеи, этот день стоит посвятить друзьям.
1: Рыбы, сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера, это точно. Всем хорошего дня, друзья!
0: Рекорд. Реклама.

0: свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий.

0: Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
1: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какая вы часть тела, какой вы орган этим утром и, самое главное, почему. Записывайте, через 10 минут вы все прозвучите у нас здесь. Пока к новостям. Москвичка улетела в отпуск и оставила Lexus за 3 миллиона рублей во дворе. Да, все так, начинается, ну, нормально.
1: Пока хорошо. Все нормально, да.
0: Пока ее не было, машину умудрились продать. Тут-тут-тут-тут. 43 года мужчине было ранее судимому. Он заметил, что тачка неделями стоит без движения. Ну и, конечно, подумал: ха-ха-ха.
1: Ничейная.
0: Да-да. Подделал документы, вызвал эвакуатор. Дальше Lexus успел покататься по Клину и Твери, после чего осел у скупщиков в Черноголовке. Вообще.
1: О, за лимонад, что ли, продал?
0: Практически. Мужчину задержали, конечно, у него дома, и теперь ему грозит срок. Хороший такой, большой. Я не понимаю, как в наших реалиях можно еще верить в то, что мы с таким количеством камер вообще везде, тем более в крупных городах, в пригородах, можно вот так вот взять и нажиться.
1: Ты надеешься все время на халатность каких-то служб, что вот вроде не работало, вроде там и все.
0: Представляешь, насколько план был не проработан. Я просто как бы продам чужую тачку и все.
1: А может быть, был проработан. Он знал, что там есть камеры. Так. По маршруту, в принципе, в точке. И он каждый день, представляешь, ходил туда голенький с плакатами. Угу. То есть вызывал агрессию некую.
0: Проверял, работает ли, да?
1: Придет ли за ним кто-нибудь. Никто не пришел, а по камерам люди просто угорали. Такие: смотри, сегодня будет... А, вот так ты вставил плакат. Ну ладно, без рук держишь. Хорошо. Вот, смеялись. А как только машину он начал угонять, они такие: попался.
0: Попался, и повязали под милые рученьки.
1: Ну так и надо, нечего трогать чужое имущество.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия будет зеркально отвечать на попытки западных стран захватывать российские торговые суда. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, такие действия Москва считает пиратством и разбоем. Президент отметил, что ответ может последовать не только в тех же акваториях, где будут происходить захваты, но и в других местах, которые Россия сочтет целесообразными. Спрос российского бизнеса на средства защиты от беспилотников за первое полугодие вырос почти в 7 раз. Объем таких закупок достиг 441 миллиона рублей. Компании в основном приобретают защитные заграждения, системы обнаружения и РЭП, средства связи и дроны-перехватчики без взрывчатки. В Литве на границе с Россией и Белоруссией планируют выкопать противотанковые рвы. Ширина укреплений будет составлять 20 метров, а на отдельных участках до 150. Завершить работы планируется к 30-му году. На проект потратят около 50 миллионов евро. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: Dance лето
0: на рекорде.

0: Самое время слушать ваши голосовые сообщения. Конечно же, не зря записывали. Начнем не с голосового, а с обычного. Здесь есть такое. Мы обсуждаем сегодня, какая вы часть тела этим утром, да?
1: Да.
0: В день донорства органов. Почему бы это не обсудить, подумали мы. И вот такое есть. А я тот самый, с горы, Евгений написал. Подходит.
1: Ух, ежики. Даже не знаю.
0: Да и не знаю. Все нормально, поехали. Александр.
2: Доброе утро, вы катеры. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой орган. Я сегодня жаркое сердце. И хочу его отдать своей любимой девушке. Малышка, я тебя сильно люблю. Ты мой малыш. I love you.
0: Когда ты в последний раз, Стас, вот так вот в прямом эфире признавался в любви?
1: Никогда.
0: Вот, а Александр не постеснялся, в отличие от тебя.
1: Красавчик, причем еще на двух языках.
0: Мадам Рики.
3: Всем здравствуйте. Я мозг, и меня не хватает очень многим людям. Спасибо за внимание.
0: Это да. Пельмешка.
4: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня, наверное, тормозная железа, потому что торможу что-то сильно вообще очень. Не проснулся, а воскрес. Всем хорошего утра, все просыпайтесь. Wake up and dance, я не знаю.
0: Все, мы теперь не поднимаемся.
1: Мы воскрешаем.
0: Мы каждое утро воскресаем теперь, вот так будем говорить.
1: Слушай, ну давай, пора открыть тайну, что на самом деле на столах у нас тут пишут, рисуют специальные знаки и нас просто призывают из кровати.
0: Как каждое утро, да. А, кстати, Wake Up and Dance, небольшой спойлер, на завтра мы планируем некое мероприятие в эфире.
1: Да?
0: Wake Up and Dance, да, поэтому приходите, будет оно с 10 до 11, мы думаем, вам понравится. Новенькое, это действительно такая движуха будет. Вот такой спойлер. Максим.
5: Доброе утро, вейкаперы. А я освещаю шеи, потому что на меня все садятся.
1: То есть не потому, что широкий кругозор там и могу развернуться на 360 градусов, а просто сидят.
0: Нет.
1: Ты мощная шея, оказывается.
0: Колян, например, мизинец на ноге, чтобы биться об углы.
1: Ты берешь на себя весь удар, братишка.
0: Мизинец. Ленуська.
6: Доброе утро. Мне кажется, что я желудок. Я издаю странные звуки в самый неподходящий момент. Ну, например, на совещании начинаю говорить об индексации зарплат. Это звучит странно для нашего босса.
0: Главное, чтобы босс не сделал шунтирование, да, в этот момент?
1: Ой, мы пошли в термины. Прикольно.
0: Ну, какие знаем. Евгений.
7: Доброе утро, вейкаперы. Что же, анатомия человека довольно-таки так это классная штука, но я завуалированное слово в частушке. И мать тещиного дома просто так я не хожу. То и пип забор просуну, то и попу покажу.
0: Вот так сразу и к теще обратился, и к нам, и по теме ответил.
1: Ну, а теща все сидит и ждет, она такая, когда ж ты придешь?
8: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
6: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
7: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
8: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
9: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
10: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
11: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Кому сейчас тяжело продрать глаза, у меня есть для вас очень приятная новость. Оказывается, привычка ложиться спать поздно говорит о высоком уровне интеллекта у человека. Это исследование London School of Economics.
1: То есть, получается, если ты не спишь, ты вообще гений.
0: London School of Economics.
1: Не, ну, произношение нужно не то.
0: No. Rip.
1: Как? Да. London.
0: London.
1: London School. Что там?
0: London School.
1: Скрул? Это из Marvel?
0: Скрул of Economics. Провели его. В общем, ученые установили, что люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать примерно в 1:44 ночи. А по выходным встают после 11:00. Ну, это я, ребят. Обладатели среднего IQ засыпают примерно в 12:10.
1: На,
0: слабаки. А люди с низким IQ, ниже 75, в 23:41, до 12 вообще.
1: Не встают с кровати.
0: В общем, исследователи объясняют это тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима дня. Вот как они это все мотивируют.
1: Мы еще и бунтари, получается.
0: Возможно. Мы же будем обсуждать глупые поступки в жизни, да? С тобой вместе, Станислав.
1: Я думаю, вспоминаю глупые поступки, которые я делал, и потом такое говорю, ну, я же все не успею рассказать, правильно?
0: Ну, у тебя на это есть ближайшие 2 часа.
1: И 5 причин.
0: Не, ну, даже эту тему подвести к глупым поступкам, ну, бывает же, ты и не в 1:44 ляжешь, как гений, а если ты лег в 2:50...
1: Все, ну, вообще, организм, рано или поздно он сдастся, мелатонина достаточно не будет, ты будешь не высыпаться, и однажды организм скажет, до свидания. Ты в автобусе? Пока. И ты до конечной.
0: Так, глупые поступки. Мы вчера, когда обсуждали эту тему, общались с нашим программным директором, и он нам рассказал. Он говорит, ребята, расскажите, пожалуйста, про мой поступок в жизни. Мы такие, да не проблема, Илья. В общем, человек когда-то намайнил себе биткоины. Это было очень давно. Их было у него 9 штук, 9 чем-то, он сказал.
1: 9.
0: Да, и не поверил в их силу. И купил себе на эти биткоины пиццу и джинсы.
1: Ну, так это же не лунная призма, как в нее верить?
0: Никто никогда не верил. Мы думали, что такая история может быть только вымышленной, быть в интернете. Там теряют кошельки с биткоинами, да, там отдают за дешево. А вот он говорит, ребята, про меня обязательно поделитесь. Зато смотрите, какие у меня штаны красивые.
1: Да, мы захотели заказать и пиццу, и штаны новые. Просто чтобы было.
0: Человек женат, да?
1: Да. То есть, получается, он остался без штанов.
0: Но сытый.
1: Да,
0: интересная история. И вы рассказываете свои глупые поступки в жизни, которые совершали. Давайте ими делиться на протяжении этих 2 часов. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ну и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: 8 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Из Питера мы вещаем, вейкаперы на рекорде. Впереди у нас игра, мобильное приложение. Установите, оно вам пригодится для того, чтобы оказаться в прямом эфире. Чуть позже скажем, что с этим делать, если вы подключились к нам только что. Кто уже в курсе и знает, что делать. Просто ждите команды по слову «игра».
2: Расскажите друзьям, едете в общественном транспорте? Просто, эй, братишка, есть у тебя приложение? Нет?
1: Обсуждаем мы ваши глупые поступки. Расскажите нам про них в наших социальных сетях, а мы их обсудим в прямом эфире. Я помню свой глупый поступок, так. Очень глупый поступок. Это зимняя резина, липучка. Годов так 10 ей было, наверное, 9. Она не держала ничего практически. Я не мог выбраться из двора. Вообще даже на ровной поверхности. Я купил для этого лопату, чтобы не выбираться. Да, просто на ровном месте я стоял, и моя машина могла не ехать.
2: Вот если бы ты не сказал «машина».
1: Так.
2: Такая бурная, конечно, зима мне представилась. Такой прям страдает. Да. Липучка, зачем? Что такое? Оба ли вы согласны на это?
1: Да, да, это был интересный опыт. Причем самое интересное, что как бы на дороге-то она нормально себя чувствовала. Mm-hmm. Она просто не схватывалась. Она не машину не таскала, ничего. Вот просто с места трогаться была проблема.
2: А почему ты так сделал?
1: Почему я так сделал?
2: Ай, прокатит.
1: Потому что в тот момент мой IQ почему-то упал, когда я выбирал резину.
2: В 10.
1: Ай, в 23, сколько там, 45, как мы выяснили.
2: Но сейчас-то ты уже все.
1: Сейчас у меня есть зимняя резина, я купил шипы.
2: Но вот. Ставить не буду.
1: Поезжу на той липучке сам.
2: Да.
1: А вот, глупые поступки, продолжаем мы. Вспоминаю пока свои, Александра зачитаю. Я настолько тупой, пишет Александр, сразу заход, что иногда забываю, как дышать.
2: О, ничего себе.
1: Или могу забыть, как открываются глаза и заснуть в 8 часов. Я думал, что это просто устаю на работе, а оказывается, у меня просто маленький ICQ, говорит. Вот в чем причина, это после нашей новости как раз.
2: Да, ну не наговаривай на себя, нет, ты просто выгораешь.
1: Натахич тоже делится. История про биткоин и нашего программного директора мотивировала людей рассказывать подобное. К слову, про историю про вашего программного директора с биткоином. У меня муж несколько лет назад хотел вложить накопленные деньги в какую-то крипту, прогоревшую потом. Благо, мама его отговорила в последний момент. В итоге у нас теперь двушка в новостройке с закрытой ипотекой. Слушать своих родителей иногда все-таки полезно.
2: А мамы, они чувствуют, как деньги уйдут в никуда. Вот этот звоночек, и они помогают.
1: В общем, посмотри, обратная сторона медали. Обязательно надо сейчас отправить это сообщение нашему программному директору, а то он опять собрался во что-то вкладываться. Друзья, расскажите про ваш глупый поступок в чате мобильного приложения «Рекорды» и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну, тема сегодня мед, конечно. Ваши глупые поступки. Обсуждаем, читаем их в прямом эфире. Мало ли, чтобы кто-то не наступал на те же самые грабли, правильно?
2: Либо опроверг, попробовал.
1: Каждая история персональна, конечно. События, персонажи, это все оригинально. Но все-таки вложился в саморазвитие и прогорел Александр. Вот такая история есть.
2: Так интересненько.
1: А прикупил как-то серебришко, гудроновое мороженое, ник такой, в банке. Некое время оно продержалось, но в пандемию понадобилось баблишко. Обналичил, в итоге даже не в нуле остался. А в другой раз, опять же, серебришко арестовали приставы. Короче, зачем я связываюсь с этим зеленым банком, он говорит.
2: А за что он тебя приставы? Или за то, что ты просто серебром расплатил?
1: Мне кажется, глупее здесь поступок, связанный с приставами, который произошел заранее, да. А не то, что ты прикупил серебришко.
2: Такие, докопаемся до клиента.
1: Да, гудроновое мороженое. Не просто так же они у тебя его арестовали. Степан купил Ладу Гранту, говорит. Все, больше ничего не написал.
2: Так и не надо, все и так понятно.
1: А Светлана вот считает, что самый глупый поступок — так и не попробовать то, о чем мечтаешь. Отложить на потом или совсем не сделать. Совершайте глупости, жизнь одна. Всем утро. А? Кайфуйте.
2: А, я помню.
1: Коньяк?
2: Я помню. Не надо нам вот этого.
1: Что не надо нам вот этого?
2: Сейчас начнется. Ну как, а что еще у него интересного?
1: Коньяк. Это ты про Бузову сейчас или про Светлану?
2: Про Светлану я вообще думаю, что хочу, чтобы она все написала свои эти. Всю свою жизнь. Я и мои поступки. Книга, мы будем выпустим ее тиражом.
1: Не, ну классная мотивация, конечно. Зачем откладывать что-то на потом? Мы здесь все развлекаем.
2: Слушай, а если взять все вот сообщения, которые нам прислали, так, и в конце просто добавить какую-то мудрую мысль, типа, не делай так.
1: Стэтхэм.
2: Смотри в будущее. Да, и у тебя получится отличная мотивационная книга.
1: Виталий за свои 50 лет совершил кучу глупых поступков, но самый глупый, что поздно бросил пить и курить. Вот. Особенно пить, он прям настаивает на этом.
2: А когда бросил?
1: Но все-таки я это сделал десяток лет назад и очень этому рад. Ну, жизнь изменилась у Виталия сразу.
2: Ну, смотри, пить бросил, но все еще что-то там настаивает. Чтобы была такая.
1: Ну нет же. Коля, доброе утро. Глупый поступок. Не купил доллар по 7 рублей в 97-м году.
2: Ну, нет, за такое себя не надо корить.
1: Да честно. Они бы не продержались, конечно. Их никто с того времени не смог удержать.
2: Вообще. Да ты и не знал, что так обернется.
1: Как наш программный директор и его биткоины.
2: Не, ну там какая-то мутная история.
1: Вот там парень штаны хотел, да. Я согласен. Там как модная джинса была.
2: Такая. Я не знаю, что это за штаны. Возможно, он их на квартиру потом обменяет.
1: Я думаю, вряд ли. Эвил Дима пишет. Пожалел, что отдал 5 лет своей жизни троллейбусу. Был водителем в Екатеринбурге. Там был один недоначальник, Гоголев, который вечно стучал на меня руководству. Привет ему от Горина, ДС. Бау, лови.
2: Надо было дать ему в нос и украсть шинель.
1: О-о-о. Вот так вот.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
4: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.

0: школу.
1: Так он давно уже собран. В школу скорости Академия дети разбудят сами.
2: Набор уже открыт.
3: Погнали!
4: Академия. Картинг. Школа. Кафе. Мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11. Корпус 1.
5: Без возрастных ограничений.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
7: Аквапарк «Каримы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Каримы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
8: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет «Единый день голосования». Приходи и проголосуй.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: А вот прямо сейчас можно писать «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Через 10 минут с кем-то из вас мы сами свяжемся, выведем в прямой эфир, пообщаемся, ну и, конечно же, сыграем в секунданты. Пока обсуждаем ваш глупый поступок в жизни. Он может быть не один, их может быть несколько. Все мы глупим в какой-то период, и это нормально.
1: Мне кажется, что иногда это даже нужно. Ты должен совершить какую-то вещь, которая тебя взбодрит.
0: Конечно, иначе неинтересно жить. Вот Вреднюлечка пишет. Приветики всем. Я в детстве, лет 7, познакомилась с мальчиком на отдыхе в Краснодарском крае. И зачем-то представилась ему Оксаной. Каково же было его искреннее удивление, когда мама позвала меня домой, назвав моим родным именем Юля. Прошло больше 30 лет с той ситуацией. Я не пойму до сих пор, почему я так сделала и почему именно Оксана. В моем окружении даже нет знакомых с таким именем до сих пор Оксана.
1: Вот, может быть, ты в душе хотела быть Оксаной.
0: Это вот ген обмана зарождается, да, как рано, да? В 7 лет, получается, ага, у девчонок. Типа, Оксана!
1: А представляешь, что там, Юля, иди сюда. Он смотрит на нее, она такая, это не моя мама. То есть вранье, ну все, встало на рельсы.
0: Да просто решил обо всем врать.
1: Я не с этой планеты.
0: Так, поехали дальше. Найли рассказывает. Поехал на собаках, в кавычках, на нашествие. Фестиваль, видимо. И ночью в Малой Вишере, чтобы не скучно было ждать утреннюю электричку, пошел на местную дискотеку. Вот это, видимо, и была ошибка. Я представляю, что там было.
1: Что, не доехал, получается?
0: Нам нужно продолжение истории. Но если Найли нам пишет, значит, все в порядке.
1: Ну, тогда, может быть, знаете, представляете.
0: Важно, одной рукой пишет, двумя все или пальцы пишут вообще. Вот в чем история.
1: А может быть, наоборот, была такая крутая дискотека, что зачем мне нашествие?
0: Реально, останусь
1: идеально
0: здесь.
1: Идеально здесь.
0: Друзьям расскажу. Олеся рассказывает, 9,5 лет работала на нелюбимой работе, но в хорошем коллективе. Молодая была, глупая, боялась что-то изменить, говорит. Поступила в вуз, окончила магистратуру. Как итог, работаю на любимой работе и радуюсь жизни. Та работа теперь только в кошмарах снится.
1: Но я вынужден спросить, а коллективчик-то как? Если там была нелюбимая работа, но коллектив классный.
0: Да, ну не может быть все идеально, да?
1: Да.
0: Не каждый может быть топ-менеджером «Газпрома». Будем честны.
1: Ну, не каждый и хочет.
0: Не знаю. Так, Анду пишет. В Швеции наспор сожрал банку сюрстреминга.
1: Ой, ой.
0: Ой, ой. Он,
1: ты смельчак.
0: Он так и пишет. Потом в дребезги просто все, что у меня было в организме, разнесло конкретно заднюю часть.
1: Это, как, это, не знаю, это все равно, что крота выйдет.
0: Я видел эти видосы, и люди там, они просто открывают, и уже плохо. А здесь съел банку.
1: Я, ну, мне кто-то однажды предлагал, говорит, типа, а давайте купим вот и в компании попробуем, да, хотя бы открыть. Угу. Я отказался. Серьезно, я не вынесу, наверное.
0: Это настолько плохо, это настолько фу даже по запаху, что... Я даже
1: представляешь,
0: не
1: люди, которые насмотрелись этих видосов и, допустим, едет в машине, mm-hmm. говорит, брат, забери меня на тачке. Он говорит, я буду с пакетом, а что везешь? Сюрстреминг. Ты мне больше не брат. Едь на автобусе.
0: Езжай на собаках куда-нибудь.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд снял яблоко с выборов из-за строчки из песни и денежных переводов. Суд не признал убедительными доводы партии о том, что фразы «пусть всегда будет солнце» и «лишь бы не было войны» являются общеупотребительными. В российских детских садах впервые проведут антитеррористические учения. Они пройдут 18 и 19 августа одновременно со школами. Педагоги, руководители детских садов и сотрудники охраны отработают действия при различных возможных угрозах. Минпросвещение отметили, что таким образом хотят проверить практическую готовность сотрудников образовательных учреждений. Приложение Озонбанка удалили из Google Play, и в банке заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, а платежи, переводы и другие операции внутри России по-прежнему доступны в полном объеме. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campageta.t2.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: секунданты.
1: Самое время сыграть. Ситуация уже у Стаса, я уверен, заряжена в голове. А на связи с нами замечательный человек, которого зовут Александр. Саш, привет!
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города?
2: Так, я из Тосны, город Тосна.
1: Так, а что со связью у нас там, Александр, в Тосна? Нужно ближе к вышке подойти, наверное, чтобы ловило хорошо.
2: А, да, у меня связь плохая, да.
1: Ну, тогда тебе будет X2 сложнее сегодня сыграть с нами в игру «Секунданты». Да, тоже послышалось, да? В общем, мы тебе зададим какую-то ситуацию и дадим букву. И тебе для этой ситуации нужно будет назвать 5 предметов, которые ты возьмешь. И назвать их нужно именно на эту букву. И эти предметы должны будут тебе пригодиться в этой ситуации. Правила понятны?
2: Возьму с собой, да, эти предметы?
1: Да. Теперь разобрались?
2: Понятно.
1: Так, ситуация какая у нас?
3: Что, это поход.
1: В поход идешь ты, Саш, а буква?
3: Давайте будет буква «Р».
1: Буква «Р», Роман. И поход, минута начинается прямо сейчас, накидывай.
2: Рюкзак.
1: Отлично.
3: Так.
2: Рожек.
3: Так. Отлично.
2: Резинка.
1: Ну, пусть будет.
3: Я за безопасный поход.
2: Рубашка.
3: Классно.
1: Еще одно. Нет, буква «Р».
3: Да любую что.
2: Роза.
1: Ну, с заданием справился.
3: Знаешь, что я думаю? С таким набором, когда у него будет впечатление, у какой-то медведицы розы. Кого там на свидание идет?
1: Не один в поход явно собирается, Александр. Саш, мы тебя поздравляем. Приз от Радио Рекорд Вейкаперов твой. И можешь передать приветы кому захочешь.
2: Так. Ну, доброе утро вам, Вейкаперы. Вот, я вас люблю постоянно. Ну и своей любимой девушке. Ее зовут Кристина. Вот она сейчас рядом со мной. Малыш, я тебя люблю. Ну и бабушки.
1: Отлично. Вот.
2: И всем, кто меня узнал.
1: Отличный набор приветов. Она заметила, как классно было. Четко передались приветы. Как прерывалась у нас игра. Но любимой бабушке, всем слушателям, прям четенько прозвучит.
3: Не может быть по-другому, мне кажется.
1: Никак иначе.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
4: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
5: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
6: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Поппери.
1: Мы глупости обсуждаем, а конкретно какие вы совершали в жизни, да? Поделимся со всеми ими, мало ли, вдруг пригодится кому-то. Вот Ольга рассказывает. Доброе, я периодически делаю мелкие глупости, не в ту сторону уеду в метро, или не на тот трамвай сяду, и в какие-то чигири вообще уеду. Но у меня это мелочи, которые мне показывают, что фокус смещен, и что-то я не здесь, или я устала.
2: Либо специально тебе тянет в то место.
1: Реально, может быть, кто-то специально Ольгу вот ведет
2: к... Криворожау.
1: Ну, не настолько, но что-то в этом есть. Мотивационное голосовое от Кати Лукас, поэтому послушай.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я думаю, что на настоящий момент мой самый главный глупый поступок был оставаться в длительных отношениях, где меня не особо-то и уважали, не особо ценили. Не знаю, даже любили или нет, думая о том, что все, это последний шанс. Я думаю, ни у одного слушателя была подобная ситуация. Но глупо это было потому, что в настоящий момент я понимаю то, что я нахожусь в прекрасном, замечательном браке с человеком, который меня любит, ценит, уважает. И это был далеко не последний шанс, как мне думалось когда-то. Поэтому, если вы сейчас в таких отношениях, бегите. Вы точно обязательно найдете свое счастье. Всем отличного дня.
1: Как хорошо.
2: Это прям мотивационная речь.
1: Конечно, если ваша любовь, возможно, где-то еще гуляет, правильно?
2: Да, ищет тебя.
1: Я неправильно сказал, гуляет. Она не может гулять, она где-то ищет вас. Вот, ты правильно подытожил.
2: Ну, гулять-то же тоже хорошо. Наверное. Не знаю, я теперь сомневаюсь во всем.
1: Друзья, мы обсуждаем вместе с вами ваши глупые поступки, которые вы совершали в жизни. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
4: Вейкаперы.
5: На река.

0: вечере на Рекорде.
1: У нас ровно 9.00 в Петербурге по московскому времени. Еще 2 часа мы с вами будем, конечно же, впереди много интересного. Не переключайтесь, расскажите про нас остальным, кого только знаете.
2: О, да.
1: Да. А пока к новостям. Удаленка в России исчезнет. Вообще говорят об этом. В стране осталось меньше 1 000 000 удаленщиков. А было как сколько много, особенно во время пандемии. За прошлый год их число сократилось на 21% уже. То есть их уже 968 тысяч приблизительно.
2: Посчитал.
1: Компании массово возвращают сотрудников в офисы или переводят их на гибрид. Вот. Гибрид тоже есть, оказывается, такая движуха. И к концу этого года, как говорят, ситуация станет еще хуже для удаленщиков. Эксперты прогнозируют, что в России будет всего 600, приблизительно 800 тысяч таких работников.
2: Слушай, ну, по сути, да, не все же профессии могут быть на удаленке.
1: Ну, и да.
2: И
1: почему
2: да.
1: Я тут...
2: Ну, с одной стороны, как бы хорошо.
1: Так.
2: То есть, как бы люди вернутся в офис, а работа, возможно, будет делаться лучше. Есть профессии, даже которые не обременяют тебя работать руками, да, но где лучше находиться вот на рабочем месте, ну, то есть в офисе с кем-то, с коллегами, так вот на короткой ноге.
1: Почему бы руководителям у себя в офисе не создать домашнюю атмосферу? Там поставить кровать, действительно. Для каждого как своя квартира-студия на работе. Дорого, я не спорю. Но все-таки, тогда бы из дома в дом ты бы приходил, работал как будто бы удаленно, но в офисе, и было бы классно.
2: Вот открою тайну. Был вариант один раз работать из дома некоторое время.
1: Так.
2: Не здесь.
1: Так.
2: Но я выбрал офис, потому что нужна вот эта смена обстановки. Дом. Тире другое место, где mm-hmm. вот оно немножко давит тем, что ты должен делать. Ну, mm-hmm. ты же на работу пришел все-таки. И в то же время ты такой, я на работе, все нормально.
1: Ну, понятно, ты не за удаленку. Нереально, по-моему, удаленно.
2: Ну, долго бы я бы там не прожил, нет.
1: Ну, нет?
2: Ну, я бы вот гибрид, наверное, нормально куплю себе. Как думаешь, Ларгус или там Тойотку?
1: Быстро переключился.
2: Да.
1: Бери Хонду. Мейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Матрица, фильм, как к нему относишься?
2: Интересная штучка, но не все части.
1: Какая любимая?
2: Ну, наверное, первая, самая классическая, крутая.
1: Где вот это началось все с таблеток, да? Красный, да. Синий. Вот это, понятно, Стасик, понятно.
2: Зачем, мистер Андерсон, зачем вы это делаете?
1: На ранней стадии производства «Матрицы» Нео чуть не стал женщиной. Объясняю. Создатели фильма предложили эту роль Сандре Буллок, но та отказалась. Изначально не Киану Ривз должен был быть, а Сандра Буллок.
2: А еще должен был быть не Киану Ривз, не Сандра Буллок, а Уилл Смит.
1: О-хо-хо, то есть Сандра Буллок, Уилл Смит, Киану Ривз.
2: Да, но я не помню вот с Сандрой Буллок, как они стрелялись, но Уилл Смит сказал, типа, я буду сниматься в другом фильме, «Диги-диги Запад», «Диги-диги-ди».
1: «Диги-диги Запад».
2: Да, и фильм провалился.
1: «Диги-диги Запад», «Диги-диги Запад». Все выключил.
2: Ну это же интереснее. «Диги-диги-диги-диги». Что ты делаешь? Я «Диги-диги-диги». Ну вот, да, фильм провалился, а зато Киану Ривз вот и стрельнул.
1: Еще один фактик про уже мультвселенную. Мышку Гайку из мультфильма «Чип и Дейл» спешат на помощь. На самом деле зовут Гаджет в оригинале. Объясняю тебе. Ее имя, Гаджет, произошло от того, что ее так и звали в оригинале. Угу. И дело в том, что когда мультик дублировали на русский язык, а было это аж в 1991 году, насколько мы все старые, в России слово «гаджет» еще не прижилось. Просто люди не понимали, что такое гаджет. Приходилось бы объяснять. И это чужеродное иноземное слово решили заменить знакомой и понятной гайкой.
2: Гаечка?
1: Да, говорят, гаечка. Так как фамилия даже у нее звучала как «хаквиренч», хакерский, гаечный ключ. Вот.
2: Ничего себе.
1: Откуда это все пошло, а так на самом деле она гаджет.
2: Ну, а так-то она хакнула эту жизнь.
1: А инспектор гаджет уже нормально был. Понимаешь,
2: да.
1: Уже все. А так бы был
2: инспектор гаечка.
1: Инспектор гайка.
2: Знаешь, люди такие, не будем заморачиваться, все, гайка и гайка.
1: Все, что гаджет, у нас гайка, да. В 18 веке на Филиппинах, следующий фактик, при строительстве зданий использовали яичный белок.
2: Яичный белок, да, с ним замешивали растворы, насколько помню.
1: Его добавляли в бетон для большей долговечности самой постройки. Но, что самое интересное, производство было безотходным. Оставшиеся желтки пускали в пищу. А? Видишь как? Вот почему в этой стране есть множество видов национальных десертов из желтков.
2: Я тебе больше скажу, что еще делали желтками и белками. Их добавляли в краски иногда. Поэтому, когда часть уходила на строительство, некоторые вещи добавляли в краску из-за консистенции, вязкости и цвета.
1: Ну, мне классно, что в бетон белок, в еду желток.
2: Представляешь, что тебе построили дом, а у тебя, ну, жаркая такая местность. Приходишь, а у тебя яичница. И ты такой, ну ладно, бекончика возьму.
0: Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный.

0: кухня, а авторский бар каждый непременно должен побывать с семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мокко», Ашарская, 36А.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
4: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: А мы все про глупые поступки обсуждаем, читаем ваши сообщения, слушаем ваши голосовые. Опять же, вот, например, от нашей слушательницы очередной.
1: Это была не моя глупость, это все вокруг говорили, что это глупость неимоверная, но я все-таки когда-то в одиночный поход на Алтай отправилась с одним рюкзачком на 4-5 месяцев, куча разных друзей, прекрасных знакомств, и мне было кайфово.
0: В поход.
2: На Алтай это прикольно.
0: На несколько месяцев, причем это не дней, не неделя, а просто с рюкзачком. Это смело.
2: Взяла с собой только нож и карту.
0: И это очень смело, конечно. Вот Кать пишет. Привет, вейкапер. Привет, Кать. Самый глупый мой поступок, это когда я в ЗАГСе сказала «да». Ну, что-то произошло. Развелись, делим имущество уже 2 года.
2: Я ждал этого сообщения. И... Ну, вот оно свершилось. Ну, это грустно.
0: А просто ждал.
2: Ну, я думал, что когда люди упомянут об этом, с одной стороны, должна же радоваться. Типа, ну, нет вот этой статистики. То есть, мало у нас плохих вот этих пар. А тут вот...
0: Это все интернет. Я говорю, это все, это два пола ссорят между собой через рилс и шотс. Я вам реально говорю.
2: Думаешь?
0: У меня даже в рекомендациях, почему-то у меня, я, который любит, как танцуют алкаши возле пятерочки, постоянно наблюдать в плане контента, что-то
2: так,
0: подобное.
2: Так, расскажи.
0: Постоянно.
2: Нет, покажи, теперь скинь. Так танцуют.
0: Постоянно получаю вот эти какие-то рилсы, что кто должен из полов. Любить друг друга должны два пола.
2: Представляешь, она приходит домой, а он там, ну, не один, она говорит, типа, ну это все рилсы. Скажите же, девушка, это же все рилсы. Рилсы.
0: Я тебе реально говорю, вот потом будешь вспоминать мне, скажешь, Никитос, как ты был прав.
2: Если только ты запишешь видосик, и там будешь ты, я был прав, я такой, Никитос был прав.
0: И переслал его всем.
2: Да.
0: В общем, ладно, поехали дальше. Думаю, самый глупый поступок, это не подарить жене 9-й бутон из 8 роз. Пишет наш слушатель. Но жизнь на этом не остановилась, и она прогрессирует в лучшую сторону. 8 цветочков подарил.
2: Так, ну давай так. Не во всех странах это нормально. Ну, плохо.
0: Ну, просчитался, возможно. Флорист просчитался. Нужно пересчитать было. А может, сам взял 8? Говорит, ну а что? А есть же те, кто не верит в эту примету?
2: Есть. Я же говорю, в некоторых странах эта примета не работает.
0: Взял ты 7, да. 8 красивый остался, последний. Ну что, оставлять его?
2: Ну, подари себе.
0: Сделай из него, как у женихов это.
2: Бутоньерка.
0: Бутоньерка. Вот я вспоминал это слово. Приди с бутоньеркой, подари 7.
2: Добавь в чай.
0: Высуши.
2: Выложи очень короткую дорожку к букету. Знаешь, из лепестков роз.
0: К лифту.
2: Очень скудную.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россупернадзор отреагировал на предложение усложнить ЕГЭ. Ведомстве заявили, что не ставят такой задачи, а содержание экзамена соответствует школьной программе и учебникам. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет и не будет заданий вне рамок образовательной программы. Изменение климата приводит к более продолжительным засухам и учащению ударов молнии. Климатологи предупредили, что пока не удастся сдержать рост глобальной температуры, человечеству придется адаптироваться к более экстремальным погодным условиям. Пилот пассажирского самолета принял наркотики перед рейсом и едва не допустил катастрофу. Инцидент произошел 4 августа на рейсе из Пхукета в Нью-Дели. Под воздействием наркотиков командир допустил резкое снижение самолета, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Второй пилот взял управление на себя и благополучно посадил лайнер. После рейса тест командира на наркотики оказался положительным, его отстранили от полетов. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Купно пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
16: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
17: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
18: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
19: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
20: В «Ленте».
21: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
22: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
23: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
25: Дэнс лето на рекорде.

0: Обсуждаем глупости. Наши, ваши, все подряд. И продолжаем это делать. Читаем ваши сообщения. Иногда кажется, Леночка пишет, что я все время делаю глупости. Но если подумать, у меня все прекрасно. Прекрасная двухуровневая квартира. Видна мне в доме напротив. Лексус под окном. Не мой, но под моим окном, ребята. Стакан наполовину полон. Главное быть оптимистом, правильно?
1: Главное, что есть стакан.
0: Уже, кстати, неплохо.
1: Ну,
0: это
1: да.
0: Высшая степень оптимизма.
1: Кто-то пьет прямо из облака.
0: Есть такая двоякая шутка. Самый глупый поступок — это когда я прогулял все деньги, отложенные на квартиру, вспоминает Андрей.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну было же хорошо, было же весело. Значит, так надо было.
1: Я слышал истории, ты знаешь, когда мы как раз против этого, когда люди проигрывались, потом брали деньги, где-то находили их, шли, отыгрывались, то есть возвращались.
0: Проигрывали еще больше.
1: Сумму, да. То есть все, остановись, верни, что взял, и еще останешься в небольшом плюсе, они думали, все, удача у меня в руках, и завязывайте с этим.
0: Азартные игры долой.
1: Конечно.
0: Поехали дальше. Максим, если серьезно, в далеком 2016 году я не знал, что такое элементарный хрен. Потому что сложились обстоятельства, что никогда в жизни его не пробовал вообще. И вот я приезжаю в Башкортостан в гости, они крутят его через мясорубку и типа в банку закатывают. Я спрашиваю, а что это такое? Они говорят, хрен. Я говорю, а какой он на вкус? Они мне набрали целую столовую ложку и сказали, на, попробуй. Я из-за своего незнания попробовал, естественно. А они все как, давай смеяться надо мной. И я весь покраснел, мне было плохо. И я теперь запомнил этот урок на всю жизнь. Оставшуюся жизнь нельзя пробовать то, что дают даже родственники.
1: Он говорит, дайте молочка, а они ему, нет, есть только хрен тебе, а не молока.
0: Самый глупый поступок — это Артем пишет, жениться, а умный потом развестись. Хороший, но болезненный опыт. Ну не получилось, не вышло.
1: Открыл
0: салат. Почему вот стоит считать, те, кто разводится, да, считают женитьбу глупым поступком? Но почему? Это же, с одной стороны, опыт. А как же вот та любовь изначальная, которая вас свела?
1: Так вопрос, наверное, не, отношения должны были зародиться. Там потом они, если увяли, то и ладно. Они имеют в виду сам процесс, что ты переходишь в стадию брака. Вот это официоз, наверное.
0: Не знаю, какая...
1: Хотя, ну, ребят, ну, было и было. Что ты? Ты же от этого, ну, не, ну хотя не знаю, что ты потерял. Половину! Наверное.
0: Вообще не в позитив выкрутил. Я думал, сейчас как-то...
1: А я начал такой, типа, да, ребят, да, оно всякое бывает. Ну, было и было. А потом такой... Ну, это у всех, не у всех нормально заканчивается.
0: В общем, обсуждаем глупые поступки. Мы еще продолжим какое-то время, совсем немного, поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
2: На Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
5: Утро в семье Драйвовых.
6: Пора вставать в школу.
7: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
8: Набор уже открыт.
9: Погнали!
10: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
11: Без возрастных ограничений.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
15: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
17: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
18: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вейкаперы. Обсуждаем глупые поступки в жизни. Скоро подводим итоги голосовалки. Пока ваше сообщение. Гудровое мороженое. Гудроновое, если быть точным. А была еще такая глупость. Пришел домой, очень веселый и очень голодный. Решил поиграть в саранчу в холодильнике. Нарубался колбасы, варенье, печенье, сало, соленых огурцов. Все в топку летело. Ну и по запаре налил молока.
1: Ох!
0: Вот она ошибка. Вот она. То самое, что произошло. Fatality. На работу утром я, конечно же, не пошел. Зато мне было вкусно накануне.
1: Кулинарный Хайзенберг. Что ж ты натворил? Что ты наделал?
0: Просто парень риск, да? Такой, запеку молочку.
1: Это, конечно, да.
0: Это жестко, жестко. Голосовое есть у нас, его стоит послушать.
2: Салам, вейкаперы.
0: Привет.
2: Мне тут историю рассказали, как один молодой человек совершил глупую историю. Года 4 назад один молодой человек решил лечь по собственной воле в психиатрическую больницу. Так вот, он туда пришел и начал рассказывать, что он общается с какими-то потусторонними силами, с инопланетянами еще.
0: Ну, видимо, закрыли. Продолжения истории, к сожалению, нет.
1: Его?
0: Слушатель не договорил сообщение,
1: да? Опять ты видосики свои записываешь.
0: Я слышал подобную историю тоже. Даже среди моих знакомых одна была такая. Парень действительно пришел, набрал. Его закрыли и лечили просто потому, что он говорил... Оказаться в психиатрической больнице, говорить, что ты нормальный, тебе могут не поверить. Вот в чем суть.
1: Ой, это вообще... Добровольно можно лечь в ПНД. Это не психушка, но там тебя проверяют.
0: Я читал историю, которая действительно завирусилась сейчас в сети, в принципе, даже недавно, но была на самом деле, что как-то делали такой эксперимент, проходил в какой-то стране, доктор целенаправленно пошел в психиатрическую больницу и сказал, что вот он болен, видит тех, кто слышит вот этих-то, он был доктором. И другие доктора не знали, что он врач. Они, естественно, его приняли, положили к себе, начали пичкать препаратами. Потом он захотел закончить эксперимент и говорил: ребята, все, эксперимент закончен, я на самом деле врач. Все такие: какой врач? И все, действительно, если бы не его друзья, которые действительно знали о начале этого эксперимента, его бы оттуда так и не достали.
1: Я слышал про подобное, когда врач направлял, наоборот, направил 5 человек, которые врали о своих симптомах.
0: Да.
1: И их сказали, что они нормальные, там, в общем, путаница такая. А потом, когда люди узнали, ну, врачи психиатрической больницы, узнали, что к ним могут быть подсадные, да, и они пришли к ним новенькие, и они всех оформили как психов. А оказалось, что ни одного не было.
0: Вот.
1: Короче, это такая...
0: Шутить можно с чем угодно, с кем угодно, но только не с психиатричкой. Я вот что, в чем убедился в этой жизни. Подводим итог голосования. Расскажите про ваши глупые поступки в жизни. На первом месте у нас это работал или работаю на нелюбимой работе 37%. На втором месте плохо поступил с хорошим человеком.
1: Эх, мы.
0: И на третьем месте у нас вариант это был эксперимент с едой. Кстати, недавно он был озвучен в эфире.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорде. Ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час и напоминаем про то, что у нас известен лайнап на пиратскую станцию «Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. На сцену Вики-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, конечно, Псинхро, Крот, Авенак, CA2K и Гвоздь 31 октября. Скоро уже Москва, Вики-стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на сайте radiorecord.ru. 18+ по возрасту. Вот. А теперь еще к более важным тоже новостям.
1: Да, но не может быть важнее.
0: Эксперты заявляют, что лучшее время обновить свой смартфон, в принципе, iPhone, на iOS, на Android, это прямо сейчас. Авторитетные издания заявляют, что ждать даже тот же iPhone 18 в сентябре это невыгодно вообще. Новый Pro может подорожать на $200-300 и серьезного апгрейда, как обычно, не будет. Оперативка останется той же, 12 гигабайтов, и конечно же, вот этот вот скачок из искусственного интеллекта в дороговизне памяти оперативной, он дает, накидывает, так сказать, свое одеяло на всю эту ситуацию.
1: А как это влияет? Ну, то есть...
0: Дорого.
1: А с чего вдруг память, да, ну, то да. есть чип, вот эти памяти стали стоить дороже? Из-за того, что они пользуются ИИ?
0: Ты генерируешь картинки с помощью искусственного интеллекта?
1: Нет.
0: В общем, очень много кто, 98% населения планеты, в принципе, его генерирует. Ага. Благодаря этому требуются ресурсы. И вот эта самая оперативная память сейчас, вот это все, и редкоземельные металлы, оно уходит туда, если разбираться в этом вот. Поэтапно. Но там еще сложнее схема, и поэтому память сейчас для тех же
1: телефонов,
0: да, компьютеров, персональных и не только, она стала очень дорогой. И вот говорят, вот сейчас возьмите лучше, потому что потом будет еще дороже. Поэтому если подумывали сменить смартфон, завтра у нас Фил со своим техноблогом. Если что, он подскажет, какой на какой можно поменять, кстати.
1: Сколько у меня есть времени? Я успею накопить? Там сдача оставалась с магазина.
0: Думаю, что ты не успеешь, Саш.
1: У меня есть 40 рублей.
0: Класс!
1: Остался недолго.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про сарафан.
2: Хотелось бы про сарафаны, но будет что-то про органы.
1: Давай.
2: Про самый главный орган нашего тела, один из, это мозг.
1: Давай про мозг. Давай.
2: Ну ладно. Итак, для работы мозгу требуется столько же энергии, сколько для 10-ваттной лампочки.
1: Чего себе, то есть можем светить, да? Мало ли.
2: Да, ну вот поэтому, наверное, когда идея приходит, знаешь, в мультиках, лампочка
1: Знали,
2: загорается.
1: Что-то подсказывали нам.
2: Вот, наш мозг это вообще какая-то электрическая станция. Ученые говорят, что ночью мозг гораздо активнее, нежели днем. То есть мы все думаем, что мы днем напрягаем мозги, что вот у нас только так работает. Нет, ночью мозг, видимо, ему не нужно использовать свои там нейронные связи для того, чтобы управлять ногами, руками, думать, кто нам что говорит. И он такой, я могу поработать.
1: Неожиданно.
2: Вот, и причем ты, хотя подожди, ты же ночью можешь бодрствовать, не обязательно же во сне. В общем, ночью вы более активны. Мозг использует 20% всего кислорода, который поступает в вашу кровеносную систему.
1: Это потребитель. Да. Но он и отдает здесь как бы по-честному все.
2: То есть работает, братишка, думаешь, нормально все?
1: Ну, ему бы, да, побольше кислорода на самом деле.
2: То есть думаешь, органы собрались такие, и говорят, типа, у нас поступает кислород, я хочу свою долю. Он говорит, сколько бы ты ни хотел, печень. Я хочу 20%.
1: Такой, да.
2: Сходка органов. Вот, так что кислородные голодания, все плохо. Ну и последнее, это вообще не про мозг, но про голову. У блондинов больше волос.
1: О, неожиданно.
2: Вот так вот.
1: Я продумал про кислород сейчас. А вот кислородный коктейль, он помогает мозгу?
2: Нет.
1: Ну, мало ли.
2: Возможно, помогает.
1: Вдруг мы что-то не знали в этих лагерях, когда вот эту пену намешают непонятную. А она, оказывается, могла быть полезной.
2: Да, знаешь, чего мы не знали? Так. Что мы отдаем гораздо больше денег за ничего, когда покупаем их.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: О, мама мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука», Ашарская, 36А.
7: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
8: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
9: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
10: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
11: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
12: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 490 000 рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
13: Сроки акции промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
14: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 13 августа, прямо сейчас.
2: Овны, если вы решили что-то подарить в этот день вашему любимому человеку, пусть это будет полезная вещь.
1: Тельцы, вы же в этот день попытайтесь вместе с вашим любимым человеком решить какую-нибудь задачу.
2: Близнецы, в этот день постарайтесь не делать замечаний вашему любимому человеку, даже если вам очень хочется.
1: Раки, сегодня вы обнаружите, что ваш любимый человек самый настоящий фанат своего дела.
2: Львы, сегодня в вашей жизни появится человек, который безжалостно разрушит ваши стереотипы о том, какой должна быть любовь и отношения в целом.
1: Девы, не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с вами ни приключилось.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно справиться с тем заданием, которое вы ему поручили, и, возможно, он привлечет кого-то со стороны. Если вы против этого, оговорите заранее.
1: Скорпионы, ваша проблема решится только в том случае, если вы поставите перед собой конкретную цель.
2: Стрельцы, в этот день вашему любимому человеку будет казаться, что вы не его судьба.
1: Козероги, сегодня ваша вторая половинка будет над вами подшучивать, причем довольно-таки обидно.
2: Водолеи, сегодня вам стоит посвятить вместе с вашим любимым человеком время на любование природой.
1: Рыбы, сегодня хорошо.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 марта следующего года российские банки могут начать блокировать денежные переводы с устройств на устаревших операционных системах. Причиной также могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Эксперты объяснили это тем, что старые версии систем могут содержать известные уязвимости, которыми пользуются мошенники. Россиянки впервые за 5 лет выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 12 по 16 августа. Российские спортсменки будут участвовать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Последний раз россиянки выступали на чемпионате мира в 2021-м. Тогда сборная России заняла первое место, завоевав 7 золотых медалей. Китайские ученые предложили охранять будущую лунную станцию с помощью робособак. Четвероногие роботы могут патрулировать территорию, проверять оборудование, участвовать в строительстве и добыче ресурсов, а также помогать космонавтам с рутинными и опасными задачами. Кроме того, робособакам хотят добавить функцию психологической поддержки. Они смогут общаться с экипажем и помогать справляться со стрессом из-за длительной изоляции. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс, Я.Сети.Слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде!
10: Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Оказывается, в Кузбассе задержали геймера, который 8 лет прятался от ФСИН в диване.
2: Все думали, почему он такой мягкий все время и кряхтит.
1: ФСИН все-таки вычислил его цифровой след. Изначально мужчина сбежал прямо во время суда еще в 2018 году за непристойные дела. Заочно получил 9 лет и пропал с радаров вообще. А оказывается, все это время он жил у мамы. Она клялась, что не знает, где он находится, где сын, да, ну, мама, понятно, всегда прикроет. Он тем временем сидел в диване в той же квартире и фармил предметы в играх, зарабатывал 30-40 тысяч примерно в месяц.
2: Его нашли по следам, причем по следам на самом диване.
1: Представляешь, ему вменяли 8, а он, получается, сколько? 9 лет провел в этом диване. Он не выходил на улицу, он, то есть, не появлялся в публичных местах. Вот он настолько прятался.
2: Затворником прожил.
1: И теперь еще 9, получается, добавят. 8 затворником дома с мамой в комфорте.
2: Ну да.
1: 9 плюс еще сейчас.
2: Ну сам виноват.
1: Логично.
2: Ну, мы не знаем, что он натворил, за что ему дали такой большой срок. Но, видимо, что-то это серьезное.
1: Очень серьезное, то, что нельзя.
2: Да, вот и так тебе и надо.
1: Ну и, конечно, еще одна горячая новость. Посчитали заработок Тома Холланда из Индеи по двум фильмам. По Человеку-пауку, кстати, скоро его покажут у нас. И
2: Одиссея,
1: да, и там снялись эти два замечательных актера. В общем, они заработали почти 9 миллиардов рублей на двух фильмах.
2: 9 миллиардов.
1: Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день» с учетом бонусов за кассовые сборы. Угу. Такая история. А гонорар Зиндеи составил до 8 миллионов долларов. Угу. За «Одиссею» актеры получили еще 10 миллионов и 5 миллионов долларов соответственно.
2: Слушайте, вам не кажется, что вот как бы они пишут, подсчитан доход Зиндеи и Тома Холланда?
1: Это приблизительный. В сумме просто говорят со всего, там, с рекламы, с показов и так далее. Он составит 48 миллионов долларов. Это 4 миллиарда рублей.
2: Я про то, что считается, как будто бы они вместе заработали такую сумму. Но там Том Холланд же заработал больше всего.
1: А ты вот это опять, да?
2: Он ну, как бы
1: начал.
2: А что она? А что она везде снимается? Про это, как ее, Вавилонская. Она...
1: Ну, кстати, я помню, период был, когда Зиндея была популярнее по запросам режиссера, нежели Том Холланд, а сейчас Том Холланд стрельнул.
2: Но она такая интересная внешность у нее, что вот ее берут в разные сериалы и фильмы. Хотя какие, что у нее, эйфория? И все, нет.
1: Диагноз ей выписал сейчас или что?
2: Это сериал, в котором она снимается.
1: В общем, ну, молодцы парочка, рад за них, хорошо заработали.
2: Нет, красавчики.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
4: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
5: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
9: Аквапарк «Каримы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Каримы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: сегодня отмечается день левшей, да? Напоминаем про это, все левши с праздником. А я так подумал, очень же мало предметов существует для действительно левшей. Они почему-то стоят дороже. Я даже зашел сейчас на Marketplace посмотреть банальные там ручки, ножницы для левшей. И они почему дороже обычных той же марки? В чем прикол?
1: Ну, ножницы, понятно, там есть некий наклон в этих штучках.
0: И что, это придает им стоимости? Наклон?
1: Нет, я к чему? А ручка-то?
0: Ручка есть для левшей, да, специальная.
1: Как она отличается?
0: Она какая-то удобная там какая-то, как с горбиком таким.
1: Это знаешь, как, дайте, пожалуйста, мне ручку, тебе дают ручку. Он говорит, не, мне нужна ручка для левшей. Говорит, а, он убирает ее под прилавок, стучит об этот и дает ее же.
0: Ну,
1: это,
0: да.
1: Это она.
0: У нас, я помню, в школе даже левшей сажали удобно. То есть, на самом деле... Да. То есть, они сидели обычно, если смотреть на доску, они сидели с правой стороны. То есть, чтобы, опять же, их рука, локоть, не падал во время того, как они так записывали что-то.
1: Рассаживаемся быстро, я сказал. Так, тихо там, Сидорова, Бурягин, сидите тихо. Иванов, Комцумир на коленке. Ты должен сидеть удобненько.
0: А я рассказывал тебе, что я на английском сидел за столом учительницы года два. Потому что я всех отвлекал от английского языка, и она меня посадила рядом с собой.
1: А-ла-ла-ла-ла, what is your name, what is your name?
0: Я сидел возле нее, потом и так же передразнил. Но мы были в хороших отношениях с учительницей английского языка. Я, в принципе, много делал по креативному что-то.
1: О, my darling, что там ей на ухо.
0: Hello. О, Никита.
1: Она такая, lesson man. Ну, тихо, Никита. Глаголы.
0: Любишь все опошлить.
1: Perfect. О, perfect. Тамара Семен.
0: Английский я не знаю. Да, честно скажу, каюсь. Надо было, конечно, учить.
1: Ну, вернемся. Бедные левши, у вас, ну, как у вас жизнь так?
0: В общем,
1: за что наказывают?
0: Мы за вас сделайте больше товаров для левшей. Вот возьмите группку левшей и соорудите для них все, что они хотят.
1: И по нормальным ценам, пожалуйста.
0: Конечно, и не переучивайте левшей. Пусть левши останутся левшами.
1: Что это за партия левшей?
0: Ну, что там, место освободилось как раз с последними событиями.
1: Ну да.
0: Почему бы нет? Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Мы завтра с вами услышимся уже в пятницу. У нас планируется для вас завтра небольшой сюрприз с 9 до 10. Если все удастся, то все давайте к нам.
1: Не, но если эта запись подтвердится, то я поеду к врачу, так что
0: да,
1: что?
0: В общем, это не шутка. Давайте всех ждем вообще с 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного, продуктивного дня.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин. Ненадолго мы с вами прощались, но прощались с утренним шоу. Сейчас дневной эфир у нас, напоминаю, 11:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Время уже подумать, что будем заказывать коллегами. На обед, да, если уже определились, то замечательно, это круто. Ну и, конечно же, солнечное затмение вчера гуляло по всему свету. Много кадров, много впечатлений у людей. В Питере тоже оно было, но скорее оно было облачным. Не особо мы рассмотрели солнечное затмение, хотя вот теперь наблюдаем фотографии различные. И наблюдали ли вы его, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, удалось ли что-то заснять, поделиться крутыми видосами, фотками. Все-таки явление такое нечастое. Раз в год, как обычно, мы наблюдаем все это. В общем, жду ваше сообщение. Порадуюсь хотя бы за вас, что вы лично увидели это событие. А я расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн. Класс, Wicked Game, Рекорд ремейк. Тиесто, don't lose your head.

it. What comes next will be marvelous.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан C-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
2: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%! Только до конца августа. 202-44-30.
5: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
6: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
8: Record Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа выработала интуитивный иммунитет к попыткам Киева втянуть ее в военные действия, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщение о возможной причастности Украины к операции в аэропорту Лейпцига под чужим флагом. Образы правоохранителей и сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в темах обмана россиян, сообщили в пресс-службе МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. С 1 марта банки смогут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционных систем могут содержать неисправленные уязвимости. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОКН 104 779 606 3072.
7: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике Александрии. В группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
5: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
6: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
8: Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: О, мама мия!
2: Ты была в Италии?
1: Лучше. Я была в ресторане Мука. Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана Мука. Ашарская, 36А.
3: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 202-44-30.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Реклама.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-363.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05.
3: 0+. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Новый трек на рекорде.

0: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
15: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 4-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
16: Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь все еще с вами. Ну и, конечно же, помните, мы затмение с вами обсуждали, какое же красивое оно было вчера. В Петербурге не удалось его посмотреть, но с других регионов, конечно же, наши слушатели поделились этой новостью. Спасибо, кто-то даже скинул свои фотографии. И что самое интересное, к чему это я? Мы недавно обсуждали, а уже запросы на сегодняшний день в Google и Яндекс выросли. И гласят они следующее. Глаза болят. Что делать? Это произошло сразу после затмения. Ну что, я посмотрел, друзья, я знал только про стекла, которые немножечко можно закоптить, вот про эти старые пленки, через которые можно якобы смотреть, но нельзя, сказали мне профессора из интернета. А оказывается, должна быть сварочная маска вообще, либо специальные очки ISO 12312-2, то есть только так можно смотреть, можно через лист бумаги с дырочкой или кухонный дуршлаг вообще, вот что советуют там в интернете. Поэтому, знаете, если глазки болят, Питеру повезло, то нужно обратиться к врачу, говорят, это очень даже опасно. Почему-то вот такая история. Берегите себя и свое здоровье, а в Петербурге сейчас обед 14.01. Рассказываю о треках в этом часе, под что будем есть Дали. А если кто-то уже по дороге с работы, то Алок, Dive Into Me. Может, вы уже чилите дома? Карлита, Манхэттен. Кому все равно на время? Эвелин Рокстон, Вертиго. Все эти треки обязательно прозвучат в этом часе. Начинаем с Хюгеля и трека Moving to the Sound в рекорд-миксе. И вы на волнах.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
4: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
5: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
2: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Об этом заявил Путин. Так президент ответил на слова главы Сахалинской области о выпавших доходах у региональных предприятий из-за укрепления курса. Водители в московском регионе получили на госуслугах уведомления о штрафах за 2021 год. Это произошло из-за технического сбоя в одном из подразделений МВД. Ведомстве подтвердили проблему и сообщили, что специалисты уже устраняют неполадки. Мировая безработица среди молодых людей до 25 лет начала расти, говорится в докладе Международной организации труда. В 2025 году работу искали 67 миллионов человек, это 12,5% экономически активной молодежи. Эксперты связали ситуацию с медленным созданием рабочих мест и влиянием ИИ на рынок труда. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
4: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, все еще с вами, конечно же. Ну и знаете, интересное очень событие произошло вот недавно. В сети сейчас пост вирусится. В общем, дети пробрались на матч второй лиги Казахстана, и там велась прямая трансляция, они забрались в комментаторскую будку. Ну и, конечно же, трансляция не останавливалась, микрофон работал, все было слышно. Ну и дети, наверное, исполнили мечту многих ведущих прямых эфиров, и не только, наверное, наговорили всякого в этом прямом эфире, все, что успели, на секунд 5-7 примерно. Накидали, как говорится, нецензурной брани, да, от чего эфир, конечно, пострадал. Его сразу вырубили, узнали, что да как происходит. Кто виноват, непонятно. То ли человек, который оставил рубку без присмотра, то ли тот, кто не вырубил микрофоны. Неясно, но ситуация по-настоящему комична. Вообще нельзя, знаете, использовать нецензурную брань в прямом эфире, тем более, когда вы вещаете из культурной столицы. И это, я считаю, правильным. А теперь к трекам в этом части, тем более у нас лучшие танцевальные всегда из Питера. Афроджек, Аляйн. Трэп-мафия хаус, мафия стайл. Алок, dive into me. Joel Corey and Ra, Devotion.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
3: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
4: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия периодически получает от Британии сигналы о желании возобновить контакты, сообщили в посольстве, но на практике Лондон не действует, а ведь именно ему нужно делать первый шаг, так как он сам свернул диалог, добавили в дипмиссии. Россияне, проживающие в Канаде, стали активнее интересоваться переездом на родину из-за падения качества жизни. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Российской Федерации в Оттаве. С начала года оформлено 61 свидетельство участника программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Путин впервые посетил Курильские острова. Президент начал рабочую программу на рыбзаводе, а также посетил больницу и школу. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

электроснабжение Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: напевает в воде. А, кстати, вот это тоже интересно. Чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. И мы позвонили.
2: Вы думаете, мы звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: О, мама мия.
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука». Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать. С семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
7: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
8: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
9: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Йоу, всем привет, я Никит Бурягин, вы слушаете первую танцевальную радиостанцию страны. Добро пожаловать, если подключились к нам только что. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Рассказываю, в Китае странности. Любим мы эти истории из Китая и новости тем более. Там начали пить чай с лягушкой. Настоящая лягушка, она никак вообще не переработана, скажем так. Они буквально кладут живую лягушку в стакан и пьют из него. Такой способ связывают с китайской традиционной медициной и кулинарными обычаями страны. Сразу говорю, не нужно этого повторять, пробовать. Возможно, там какие-то специально обученные лягушки. Тренировались они, возможно, в чае. Не знаю, но стакан здоровенный такой, знаете, как во вкусные точки, вот максимальный, который берешь с кока-колы. Вот такой же. Он прозрачный, чтобы все видели, что ты пьешь чай с лягушкой. Подход интересный, конечно. Пробовать мы этого, надеюсь, не будем. Ваши странные вкусовые предпочтения напишите лично для меня в чате мобильного приложения Рекорда. Давайте картошка фри с мороженым. Это мы уже проходили. Я тоже на это как-то подсел. Вы пишите, я жду сообщений, расскажу о треках в этом чате. Класс! Wicked Game в Рекорд ремейк. С лягушкой. Джон Саммит, Shades of Blue. Кэлвин Харрис, Satisfy.

0: Интересно, это лягушка, вот перед тем, как Вась чай, она как-то... Ее купают хотя бы в горячей какой-то воде. Но меня эта мысль точно не отпустит. А начинаем это сейчас с Бауса и трека «Магнетик» в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде. Лето.

жена спортсмена при разводе вырвала у него золото –

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был, я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75% только до конца августа. 202-44-30.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
3: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Рособорнадзор отреагировал на предложение усложнить ЕГЭ. Ведомстве заявили, что не ставят такой задачи, а содержание экзамена соответствует школьной программе и учебникам. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет и не будет заданий вне рамок образовательной программы. Изменение климата приводит к более продолжительным засухам и учащению ударов молнии. Климатологи предупредили, что пока не удастся сдержать рост глобальной температуры, человечеству придется адаптироваться к более экстремальным погодным условиям. Пилот пассажирского самолета принял наркотики перед рейсом и едва не допустил катастрофу. Инцидент произошел 4 августа на рейсе из Пхукета в Нью-Дели. Под воздействием наркотиков командир допустил резкое снижение самолета, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Второй пилот взял управление на себя и благополучно посадил лайнер. После рейса тест командира на наркотики оказался положительным, его отстранили от полетов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, и, друзья, сейчас минуточку внимания. Уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и все подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Тони Дарк, Ice Your Body.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».

0: свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
4: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
5: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские IT-компании с одобрением Минцифры смогут передавать большие и модели на независимую проверку соответствия законам и традиционным духовно-нравственным ценностям, пишут ведомости. Для оценки планируют разработать специальные тесты, бенчмарки, которые будут применять к российским фундаментальным моделям. Депутаты фракции «Новые люди» предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах и проводить субботу только в неурочные мероприятия. По их словам, 6-дневный режим обучения часто приводит к накоплению хронической усталости у учащихся и негативно влияет на их здоровье. Карты платежных систем Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка всего износа, так как их не обновляют, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков. По его словам, россияне могут спокойно перейти на платежную систему МИР после того, как их карты износятся. Радио Рекорд объявило лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс шоу принесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену Вики и стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинкро, Крот, Эйвенак, Сей Туки и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики и стадиум. Пиратская станция Рагнарёк. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Dance Leta.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня Дипло и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Тысяча автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
9: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
12: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
13: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
14: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Вы знаете, нашла тут тревожную новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Почему? Да потому что я тревожница. Мне все кажется таким. Американские девушки начали зарабатывать до 320 тысяч в рублях на слепках ног, знаете где, на тостах. Да. Фуд-фетишисты готовы платить за такой контент сотни долларов, а некоторые девушки уже зарабатывают, в общем, нормальные бабки ежемесячно, понимаете? Вот до чего дошло, что дальше, что следующее, как говорится. Ну, удивлена ли я? Ну, честно говоря, не особо. Меня вообще уже ничего не удивляет. Сегодня вот в таких вот настроениях. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о своих самых необыкновенных способах заработка. Может быть, вот помните, какая была ваша первая работа? Может быть, она была какой-то смешной, нелепой? Сколько платили за это, главное? Или вдруг вы вообще ничего особо не делаете, но поднимаете очень приличные деньги? Рассказывайте об этом тоже. Дипло в этом часе и Two-Steppin. Еще впереди «Медуза» и «Don't Wanna Go».

этом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает, то он покручивает. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: напевает. В воде. А, кстати, вот это тоже интересно. Чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Или вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Приятно, когда вся семья улыбается. Стоматология для всей семьи в клинике «Александрия» в группе компании «Медси». Цифровая диагностика, комфортные условия лечения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Об этом заявил Путин. Так президент ответил на слова главы Сахалинской области о выпавших доходах у региональных предприятий из-за укрепления курса. Водители в московском регионе получили на госуслугах уведомления о штрафах за 2021 год. Это произошло из-за технического сбоя в одном из подразделений МВД. Ведомстве подтвердили проблему и сообщили, что специалисты уже устраняют неполадки. Мировая безработица среди молодых людей до 25 лет начала расти, говорится в докладе Международной организации труда. В 2025 году работу искали 67 миллионов человек, это 12,5% экономически активной молодежи. Эксперты связали ситуацию с медленным созданием рабочих мест и влиянием ИИ на рынок труда. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна. Пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
16: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
17: В «Ленте».
18: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
19: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
20: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
21: Подробности на accountogeta.t2.ru.
22: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
23: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.

Влиятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ильгиз пишет, сейчас вам напишу, что видел, как BMW включали поворотники. Это я был, я ездил на BMW и всегда включал поворотники.
2: А, аплодисменты. Ну вот я честно, я видел BMW, который включает поворотники.
1: И что?
2: Но он поворачивал налево, а поворотник был направо.
1: Они делают свои маленькие шажки.
2: Причем, он, знаешь, он проморгнул такой, типа, я буду поворачивать. А когда начал поворачивать, включил вообще не туда.
1: Друзья, обсуждаем, что вы видели лично, но вам никто не поверил.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
4: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
5: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: продли свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: Форма, рюкзак, пенал, тетради, краски, дневник, пластилин, картон.
3: Да, список школьных покупок длиннее зарплаты. Хорошо, что есть «Фианит Ломбард».
4: «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
5: О, мама мия!
6: Ты была в Италии?
5: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
7: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать с семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука», Ашарская, 36А.
8: Утро в семье Драйвовых.
9: Пора вставать в школу.
10: Так он давно уже собран. В школу скоро все академия. Дети разбудят сами.
11: Набор уже открыт.
12: Погнали!
13: Академия, картинг, школа, кафе, мойка. Для моей семьи. 28-28-800. Коминтерна 11, корпус 1.
14: Без возрастных ограничений.
15: Стеклишь балкон? Тебе балкон! Скидки до 75%. Только до конца августа. 202-44-30.
16: «Мамма мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры. Экзотические животные. Клоуны, акробаты. Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
17: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
18: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения.
19: 18+. Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
20: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
0: Дэн

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вообще хотела поискать для вас классную, интересную новость. В принципе, я это и делала, но явился мой любимый ведущий Радио Рекорд Андрей Хрусталев и отчитал меня, знаете, за что? За условия труда. Говорит, почему ты и вы все, это остальные наши коллеги, ведущие эфира Рекорда, сидите в темноте постоянно. Ведь эфир — это дело такое, надо сиять. Вот ты хочешь прожекторов, да, ты их любишь на разных шоу, концертах. Прожекторы должны светить на тебя прямо здесь, в студии. Это не комфорт, вот ты сидишь во тьме, не надо, ты скрываешься, а что это? В общем, поднялась психологическая составляющая и так далее. Друзья, вас-то грузить, конечно, не буду. Просто спрошу, а вот для вас комфортные условия для работы какие? Я вот, правда, обожаю сидеть в темноте. Для меня это вот высшая зона удовольствия и комфорта. А как для вас? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Далее в этом часе Ибиса Циркалока.

0: еще Kungs и Galaxy. Сейчас Баусы, Магнетик и все это.
1: Дэнс лето! На рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Секвойя парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. «Секвойя парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
5: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
6: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
7: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
8: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
10: Категория 18+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8-800-10-17-017.
1: Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа выработала интуитивный иммунитет к попыткам Киева втянуть ее в военные действия, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщение о возможной причастности Украины к операции в аэропорту Лейпцига под чужим флагом. Образы правоохранителей и сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в темах обмана россиян, сообщили в пресс-службе МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. С 1 марта банки смогут блокировать переводы с устройств на устаревших операционных системах и неофициальных прошивках. Эксперты связали это с риском мошенничества. Старые версии операционных систем могут содержать неисправленные уязвимости. Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте!
16: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом-музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. В воде. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. И вы позвонили?
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
7: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
8: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
9: Тысяча автомобилей, одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из тысячи без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
10: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
11: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
12: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
15: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас. Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
16: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, все как всегда, будем обсуждать разные, поверь, интересные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что в далекие античные времена, во время войны между медянами и лидийцами, случилось полное солнечное затмение, и две армии, испугавшись знамения свыше, прекратили бой и заключили мир. Сегодня к солнечным затмениям относятся несколько проще, хотя и говорят об этом малозначительном природном явлении задолго до его начала и еще сутки после его конца. Некоторые СМИ, которым нечего особенно... Ну а мы, собственно, и не начинали. Мы обсуждаем другие острые новости и другие затмения человеческого сознания, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Накуренный пилот едва не разбил самолет с пассажирами в Индии. Командир рейса Пхукет-Дели, по данным СМИ, употребил запрещенное вещество перед вылетом, а уже в первые минуты полета потерял контроль над лайнером. Самолет резко пошел вниз, в результате чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Катастрофы удалось избежать благодаря второму пилоту. Он в одиночку посадил самолет.
2: А второй что, не курил? Или просто только немного выпил? Так, чисто дернул 300 грамм, что мог отключить штурвал от первого пилота.
1: А вы знаете, как вот это очень хороший вопрос, потому что, смотрите, у них же есть правило у всех пилотов всех стран, что когда они берут еду, они берут разную еду. Один курицу, другую рыбу, да? Ну, если там где-то что-то отравился, то второй как бы вменяемый. И вот так же они с накуркой у них. Один курит, второй нет, как бы. Что в случае чего? Как и с едой, знаете?
2: Нет, это очень странно, потому что с едой-то ладно, но что, второй пилот с ним не курил? А что он такой не компанейский? Как не родной, знаете ли?
1: Вот субординация, второй младший по званию.
2: То есть первый пилот покурил, а второй нет, поэтому он и второй, да? То есть первый курит, а второй подает косяк, да?
1: Как-то так, да.
2: Или как, значит, употребил запрещенное вещество.

0: прошло перед вылетом, а уже в первые минуты полета потерял контроль над лайнером, и самолет резко пошел вниз. А что, собственно, вот с ним конкретно произошло вот именно в этот момент? То есть я так понимаю, что вот именно в этот момент у него, собственно, и случился приход, да? То есть ему, возможно, привиделось, что вот он решил, что он в лифте, ему срочно нужно вниз, и нажал на кнопку «вниз».
1: Возможно, или какие-то дела срочные на земле образовались. Подумал, что «о, утюг забыл выключить». Ну, вспомнил, знаете, измененным сознанием. Срочно нужно...
0: А бывает, я думаю, вот пилоты в Индии в полете с сексом на штурвале?
1: Все бывает.
0: Просто стало интересно так во время взлета, например.
1: Танцуют они, как они любят в индийских фильмах, там поют там.
0: Вот это да, вот это и... Но, с другой стороны, может, посмотрите, может быть, этот человек накурился, ну, ладно. Но, может быть, вот человек всю жизнь хотел летать. Ну, причем мечтал летать, ну, без помощи самолета. Да, и накурился.
1: I believe I can fly.
0: Да, именно так. А, да, сложно Индии, в Индии пилоту без полета. Сложно. Я никогда, вот я вам скажу, в жизни никогда никакой гадости это не употреблял, но один раз я был в Индии.
1: И как там?
0: Один раз только я там был. В Индии неплохо, но там был тоже один пилот. И вы знаете, и вот с тех пор я не летаю. Вообще. И я понимаю, как в Индии...
1: А пилота вы где встретили? В трущобах Дели или где?
0: А у пилот...
1: А как понимаешь, что он пилот?
0: Я просто как, по тому, как он летает.
1: А, без голой, еще в фуражке.
0: Так вот, понимаете, но вот эта новость... Вы его знаете?
1: Я тоже был один раз в Индии. Такая у него еще борода такая седая.
0: А, вы его тоже видели?
1: Да, и голый, но в фуражке такой, типа авиационный. О!
0: Вы тоже.
1: Да, даже фотки есть с ним.
0: Вы не второй пилот. Вы первый. Но все бы было как бы весело и хорошо, тем более, что это не у нас. Но понимаете, какая штука? Вот у меня же теперь новая фобия.
1: А у всех теперь новая фобия добавилась.
0: Это не просто фобия, это индийские авиалинии фобия. Это страх нарваться в самолете на индийского пилота. По крайней мере, на первого. А можно лучше, чтобы сразу управлял второй, без первого?
1: Ну, тогда, понимаете, он переходит в категорию первого, потому что и третий будет ему там
0: подавать. Нет, понимаете, третий пилот – это уже результат прихода, потому что его обычно нет.
1: Ну хорошо, ну старшая стюардесса.
0: Самая старшая.
1: Да.
0: Госпожа.
1: Повоз.
0: Да. А это реально страшно, потому что, судя по всему, скоро в авиации появится новый термин. То есть вот есть пилоты накуренные, есть синие, да, есть не накуренные, простые, да?
1: Ну, такие, да, им еще даже премию будут описывать за это.
0: Да, да.
1: В индийских авиалиниях.
0: Это переворот. Это не информационный, это переворот в авиации. То есть теперь может быть и такое. Но поскольку сейчас август, на самом деле это... Я не знаю, как там сейчас не будем мелочиться, но август это был всегда самый напряженный месяц для авиации, по крайней мере, у нас в стране, потому что период там самый пик отпусков, все летят на юга,
1: всякое с югов.
0: Да, все, да. Так или иначе, мы летаем. А если даже не летаем, то тоже что-то боимся на земле, и поэтому не летаем. Чего ты боишься в полете, дорогой наш товарищ? Вот смотрите, вот оказывается...
1: Кого
0: вот,
1: боишься?
0: Да кого? Может, пилотов, стюардесс, пассажиров, да?
1: Очень часто неадекваты попадаются в новостях постоянно.
0: Что, конечно, самое страшное. Да. Но раньше мы боялись, по крайней мере, только пассажиров, а теперь еще и пилоты. Раньше только пассажиры были в этом состоянии. Теперь пилоты, а может быть еще, знаете, еще страшно представить. А есть же еще и наземные службы.
1: Эти, которые багаж загружают.
0: Да, а если накуренный багажник?
1: Я продаю.
0: Короче,
1: случаи какие-то.
0: Конечно, случаи. Ну, и твои страхи, может быть, априорные, извините за слово. То есть, да, у тебя не было опыта. Но вот ты можешь себе представить, что вот я боюсь, что вот приду я в самолет, а там...
1: Там вертолет.
0: Вот вы, да, как у пилота, у этого первого. Вы поняли, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кебаб XL пропал из меню столовой при Крестах 2. Владелица заведения сообщила журналистам, что решение приняли совместно с руководством СИЗО. При этом она подчеркнула, что вся продукция перед передачей проходит необходимые проверки и сканеры. Предпринимательница также объяснила, что меню на сайте периодически меняется в зависимости от спроса.
2: Кебаб XL? Что это еще такое? Я, знаете, я о таком даже на воле не слышал. Кебаб XL это... Я не понял, XL? Они что, не только его едят, но и носят? Это же термин одежды.
3: Ну, не только одежды.
2: Ну, как бы не термин, это термин для...
3: Такое нормальное название для фильма для взрослых. Кебаб XL.
2: А, в этом смысле? Слушай,
3: это большой кебаб.
2: Да, я понял. А бывает там сарделька Элька? Или там самая жуткая... Или плов эска.
3: Нет, теперь, видимо, как бы все большое как бы запрещено в этой столовой.
2: А почему, кстати?
3: Ну, тут как-то там вскользь говорится, но, видимо, чтобы не передавали в камеру что-то запрещенное. Видите, там проходит проверку, сканеры перед передачей.
2: А, то есть, что,
3: в кебабе... Хлеб-напильник
2: был. А, типа, туда в Excel можно спрятать? А почему тогда его отменять? А почему просто не сделали кебаб эска или эмка?
3: А эска осталась. Наверное, обычный такой, стандартный кебаб, то есть такой.
2: А в кебаб XL можно...
3: Там как? Что-то можно... Да,
2: что?
3: Ну, что-то вот незащищенное, нехорошее.
2: Какое-то маленькое.
3: Да, какие-то...
2: Небольшое что-то. Нет, а большое, а можно там... Вот как вот в торты, знаете, в американская традиция стриптизершу помещать. Бывает, что из кебаба раз...
3: Но если он такой по-настоящему XL, может...
2: Да, то есть вот как вот у нас... То есть раз, там, из кебаба петух.
3: Ну,
2: это же в тюрьме, да?
3: Да, но нет смысла кому-то выскакивать из кебаба. Потому что если бы было наоборот путь, знаете, из камеры на волю, то, конечно, можно было там кого-то законопатить, какого-то, кто мог спрятаться. А внутрь-то попадать зачем? Ну, какой смысл?
2: Куда, в кебаб?
3: В кебаб, а потом в камеру.
2: Провести. Нет, ну так, обманом. Знаете, ну ему, человеку в камеру.
3: Друга,
2: уважаю, да?
3: Уважаю, да. Друга пригласила.
2: Так в кебаб, XL. Ну, послушайте, и что значит кебаб XL? Больше не будет, да?
3: Не будет, да.
2: Ну, а вот как нам вот здесь, на воле, как нам к этой новости отнестись?
3: Отнестись, как бы...
2: То есть пропал кебаб из столовой в Крестах. Это же явно не к добру, это что-то значит. То есть что это такое?
3: Ну, как бы, к главному, к чему я тут хочу отнестись серьезным, большим, для меня послушал новость, что, в принципе, теперь возможно из камеры зайти на сайт, как бы, да, этой столовой, и заказать, как бы, еду к себе с доставкой. То есть приходит доставщик, как бы, тебе, и придется там, кебаб XL, не кебаб XL, салатики, борщики.
2: А они могут в камеру его заказать?
3: Как, в камеру, это для... Да.
2: Собственно, что вас удивляет?
3: Ну, это раньше было, ну, скажем так, не совсем легально, по серой схеме, да? А сейчас, пожалуйста, заходи, бери, заказывай.
2: Конечно.
3: То есть из города заказать нельзя самокатчиком.
2: Уже не совсем сказали, пропал кебаб. То есть кебаб освободился по УДО. На свободу с чистой совестью. А значит, это для нас здесь на воле хорошие новости. Это значит, что скоро мы увидим кебаб XL здесь на свободе. Может быть, статус небольшой. Не забуду мать родную.
3: То ли кебаб откинулся.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Электронный музыкант, резидент лейбла «Газгольдер», чьи треки издаются на европейских лейблах и звучат в сетах мировых звезд уровня «Дипло» и Мартина Гаррикса. Ритон. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: 1000 автомобилей – одна шок-цена. Новый седан С-класса от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Нижегородец на Комсомольской площади открыл новый формат. Не очередной автосалон, а настоящий город автомобилей, где в одном месте собраны свежие новинки и огромный выбор авто с пробегом. Честные цены и гарантия на каждый автомобиль. Успейте выбрать свой из 1000 без очередей и утомительного ожидания. Приезжайте на Комсомольскую площадь 2 в Нижегородец. Назовите промокод «Радио» и получите бонус при оформлении. Ждем вас каждый день.
3: Сроки акции и промокода до 31.08.2026. Реклама не оферта.
4: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм Тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
5: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
6: Поймай свой крутой билет.
5: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: точно сделать вообще права нет. Это интернет по правам.
1: То есть не по правам водительским, а по правам в интернет.
0: Нет, именно по власти. Просто звучит красиво, символически. Права нет на интернет.
1: Ну, хорошо, звучит хорошо, но я считаю, что нужно отдельные права на интернет.
0: Чтобы сдавал само собой.
1: Экзамен сдал, теорию, потом...
0: Паспорты подделать, может чужие данные. Лучше всего в интернет водить с охранником. С вертухаем, вот как в камеру, на свиданку. То есть быстро зашел, руки за спину, посмотрел, что там надо. Там фильм «Голая Белоснежка и 7 сантиметров у гномов». В присутствии охранника. И все, кончил.
1: Вот то есть такая вот юридическая коллизия. Вот бывает же, редко, конечно, но бывает. Как бы, ну, иногда случаются такие. Когда человек находится в России, законно находится в России, но паспорт у него, скажем, таджикский. Скажем, он атташе по культуре Таджикистана, посольство. Вот я могу по таджикскому
0: паспорту? Нет, конечно. Нет, секундочку. Это не ваш. Законно, незаконно. Приехал из другой страны, из Таджикистана. Вези с собой интернет из Таджикистана. Свой.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В США мужчина с микропенисом длиной менее сантиметра отказался от хирургической операции по его увеличению и выбрал инъекции филлеров. 38-летний Майкл опасается, что хирургическое вмешательство может привести к потере чувствительности и эрекции. По его словам, он не хочет отрастить 20-сантиметровый болт, а просто пытается сделать повседневную жизнь проще. Собранные через краудфандинг деньги мужчина планирует потратить на процедуру исключительно для увеличения обхвата.
2: А точно на это? А точно не пропьет? А точно не пойдут на дело? А знаете, не на девок все деньги спустят. Хотя, наверное, нет, на девок спускать тут особо нечем. У него же меньше сантиметра, да? Это, наверное, только с дюймовочками, да?
3: Ну, а там обхват-то будет.
2: Нет, это потом. Тут как на краудфандинг ему деньги люди присылают. И он планирует потратить, говорит, на процедуру. А вдруг обманет? Ну, все-таки нет, думаю, с девками не обманет, да? Потому что, ну, какой показ с сантиметром, да? Это миниатюр, это такой филигранный секс. Это очень тонкая работа, кстати. Вот, кстати, расскажите, как это происходит? Это же вот... И секс с девками, когда у тебя член меньше сантиметра, это же как работа часовщика, да, с пинцетом. Это требует такой ювелирной лупы, чтобы все разглядеть. Есть такой пинцет, карнцанг называется. И паяльник, мини-горелка. Да, это уже какая-то такая работа. Серьезно.
3: Этот процесс давно уже назвали. Называется «тютелька в тютельку».
2: Ну, это если второй. Ну, можно и так. А вы знаете терминологию. Тут, ну, в любом случае, ладно. Тут можно быть спокойным, что деньги, собранные через краудфандинг, пойдут на дело. То есть на пенис. То есть на социальное благо. Не на ерунду всякую там, не на сиськи-писки, а только на писки. Как бы, да, на его конкретно. Но объясните мне, а почему он собирает деньги через краудфандинг? А что, он сам себе не может заработать на пенис? Что, он сам себе не может заработать? Что это за мужик такой? На пенис денег нет. Что это за мужик такой? На пенис денег нет. Понимаете? Вот у нас, слава богу, там социальная политика хорошая. У нас нормальный пенис обеспечивает государство. Пенис и ипотека.
3: Программе... Вот тут можно же такие, ну, ты показать, что действительно у тебя тут
2: Да и слово болт, это другое. Да, конечно.
3: Ну, там же у них не метрическая система.
2: Возможно, перевели, уже эксперты собрались, да? Но, смотрите, это вы правы, этот же чувак, я только сейчас вспомнил, этот Майкл, 38 лет, мы же действительно о нем, даже мы обсуждали его здесь,
3: конечно,
2: новость
3: да.
2: была. То есть, смотрите, то есть этот чувак становится реально популярным.

0: популярным. А это что значит? А это значит, это на самом деле отличные новости, в том числе, возможно, и для вас, господин Кремов, что это прекрасные новости, что прославиться сегодня можно не только за счет большого пениса, там в эротическом фильме «Гулливерша в стране великанов», но и за счет маленького. То есть размер для славы и для денег не имеет значения. Главное, не важно, что один сантиметр. Главное уметь им пользоваться. Так, чтобы совершенно незнакомые люди пересылали тебе деньги на пенис.
1: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: редкий, практически эксклюзивный при капитализме случай, когда нам нужны не ваши деньги, а нам нужны вы. То только потому, что деньги здесь приобретаются с помощью рекламы. Так вот, в этом месте нашей программы нам нужны вы. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, да, собственно, вас и призывать уже не нужно здесь участвовать. Вы уже поучаствовали, написав кучу сообщений, некоторых из них мы сейчас будем читать в эфир. Чего?
1: Ну, тут у нас была новость очень экзотическая из Индии о том, что пилот местных авиалиний под запрещенными веществами чуть не уронил самолет вместе с пассажирами. К счастью, все обошлось, там никто не погиб, но кое-кто пострадал. И мы спросили тебя о твоих авиастрахах. Чего ты боишься? Вот как бы это добавился еще один страх, как бы пилот невменяемый. А чего еще ты боишься? Какие-то, может быть, случаи какие-то вот такие вот тревожные в самолете? И вот очень многое написали про, собственно, эти самые случаи. Вот Андрей пишет. «Привет, КХ. Я боюсь снова оказаться в такой ситуации, когда я сидел посередине, а справа от меня ехал какой-то хмырь, который дергался, что-то жрал с хихиканьем и смотрел эротическое видео. А с другой стороны сидела девушка с младенцем, голова которого, младенца, наверное, как-то оказалась на моей руке. И вот справа дергается, а слева тревожить нельзя. Ужас».
0: Что дергается справа?
1: Ну, вот это как с хихиканьем, который эротические видео смотрел.
0: А он не просто смотрел, он еще и проживал?
1: Да? Я не знаю.
0: Нет, дергай, блядь, хихиканье, он же не комедию смотрел. Что там смеяться? Он другое дергал, наверное.
1: Ну, а не знаю, ну, который дергал.
0: Нет, блядь, это важно для меня. Вы как смотрите такое видео? Тоже хихикаете уже? С вами понятно. Вы в том возрасте уже, когда смотришь эротически, уже только похихикать и баньки. Нет, я просто не смотрю. Окей. А этот-то что? Нет, значит, один дергает, а другой что?
1: А с другой стороны, девушка с ребенком, с маленьким.
0: Ну и что, прекрасно, жизнь, это интересно.
1: Момент, голова ребенка оказалась на его руке.
0: И что плохого-то вы?
1: Он спит, может, рука затекла, может, у мальчишки башка здоровенная, тяжелая такая, давит на руку.
0: А он что? Хотел, чтобы ему на руку бошку положил тот, который дергал, передергивался при просмотре эротического фильма? Нет, ищи всегда хорошее. Стакан наполовину полон. А представь наоборот.
1: Хотя, наоборот, лучше не вообще, представлять. То есть, да. С другой стороны девушка сидит, а с этой стороны этот дергается, который, да?
0: И вообще, тот, который дергается, сел на него полностью.
1: Вот внезапный Ильдус пишет. У меня такая странная фобия. Раньше часто по Европе летал. И всегда капец боялся, что рядом со мной будет сидеть человек, который на испанском говорит. А недавно летел из Минеральных Вод в Челябинск. И чуть паническая атака по этому же поводу и случилась. Но, к счастью, испанцев на борту не было. Не летают испанцы.
0: В чем боится? Как, что там страшно? Буэнос-Айрес, Буэнос-Ночь. Что? Что его пугает в испанском?
1: Боялся, что, как-то вот он ему что-то говорит по-испански, а вот внезапно Ильдус не понимает, потому что испанского не знает.
0: А все остальные языки он знает? Нет, ему что-то именно в испанском. Ну, смотрите, что там. Как по-испански?
1: Я не знаю, как
0: по-испански. Нет, ну, что нет, я тоже не знаю совершенно. Вот что, это мой самый нелюбимый европейский язык вообще, просто.
1: А по-моему, норм.
0: А по-моему, нет. Совершенно нет. А что, почему он? Почему норм?
1: Ну, такой.
0: А вот я вместе с этим чуваком, я его тоже боюсь. Вот скажите мне, хоть что-нибудь по-испански.
1: Си.
0: Си или си-си?
1: Си.
0: Прямо сейчас?
1: Прямо сейчас.
0: Вы по-испански?
1: Да, или по-итальянски, выбирайте.
0: Нет, я по-русски, но я еще не хочу. Давайте я... Послушайте, да, давайте я... Посмотрите, вот пишет... Вот Блендер пишет. Привет, парни, боюсь... Чего? Боюсь солнечной радиации. Прочитал где-то, что если много летать на самолете, и тем более сидеть около иллюминатора, то можно сильно подорвать свою потенцию. Теперь или ночью летаю, или вообще на поезде езжу. А, другой мой, я просто не очень понял. Может, вы поняли, Керимов, а чем он прижимается к иллюминатору, боясь за свою потенцию?
1: Ну,
0: я просто, понимаете, я тоже боюсь, тоже слышал. Но я стараюсь это к иллюминатору особо... Не прислонять.
1: Да что такие паникеры? Еще почему не прислонять? Там же шторка есть.
0: Ну, вот именно хотя бы... Ну,
1: шторку опустилась.
0: Можно опустить. Да даже если... Нет, ну просто я из других соображений. Я просто, чтобы не пугать тех, кто за окном... А, за окном уже никого нет, да?
1: Ну, там...
0: Нет, я один раз прислонял. Да и птиц тоже.
1: Особенно просто пока еще стоит самолет на взлетной полосе и загружают багаж, пока ты не показываете. Только когда уже взлетели. Можно отстегнуть ремни.
0: А вы, я правильно понимаю, вы прислоняете все-таки, но с опущенной штукой?
1: Ну, а как-то, да, ну что-то поудобнее расположиться.
0: А не боитесь прищемить?
1: Я же не сначала прислоняю, а потом шторку опускаю. Сначала опускаю шторку, а потом что хочу.
0: вот это правильно. Так, значит, ну вот пишет Павел Андреевич. Здрасте, товарищи. Был однажды экстремальный перелет Екатеринбург-Санкт-Петербург. Два раза попали в турбулентность. Трясло так сильно, что паника была у всех пассажиров. Крестились все. У меня аэрофобия, поэтому перед полетом пью таблетки. Таблетки помогли тогда. Было вообще пофиг, так как рядом сидящий мужчина сказал хорошую фразу: «Не очкуй, все самолеты оказываются на земле, правда, в разном состоянии». Это хорошая фраза?
1: Это хорошая фраза, но мне бы хватило только вот лишь «не очкуй».
0: А мне бы хватило... Знаете, если бы я услышал эту фразу, я бы не просто очканул, я бы еще упал ничком, очком. А просто, ну, вот если бы я услышал реально фразу «не очкуй», окажемся на земле все, а это страшно. Я слышал эту фразу много раз. Это самое страшное, что можно услышать.
1: Ну, вот как вы были? Я же не знаю, как можно услышать. Ну, очкуй. Очкуй.
0: Да я и так не думаю сейчас.
1: А вот еще.
0: Не-не, вы не еще, вы смотрите на петуха.
1: А что, я не хочу смотреть на петуха, вы смотрите на петуха.
0: Да вы смотрите иногда хотя бы куда-нибудь, кроме своего этого дурацкого компьютера. Слышите, кто пришел?
1: Ну, слышу, да.
0: Ну?
1: Ну что ж, да, придется.
0: А вот теперь представьте, давайте закольцуем. Вот в самолете сидите. Все нормально, а у вас аэрофобия, я тоже знаю. Все вроде успокоились, взлетели. Но зашел петух.
1: Ну, если мне скажут «не очкуй», все будет нормально.
0: Кто? Если скажет «петух, не очкуй».
1: Ну, тогда тут будет какие-то... Как-то так.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: У Дональда Трампа появился человек-будильник. В соцсетях обсуждают теорию о том, что президента якобы начали будить электрошоком во время публичных мероприятий. Поводом стало видео из овального кабинета. Во время стоявшая рядом ассистентка положила руку на живот. В этот момент президент резко выпрямился. Пользователи подозревают, что девушка могла держать скрытую кнопку для подачи слабого электрического разряда.
2: А что, Трампа уже может только током разбудить? Что, так все плохо? Хотя бы просто палкой, что уже не работает, нет?
3: Ну вот, или иголочкой ткнуть там.
2: Ну, я тоже иголочка. Брюнетка. Так неужели Трампу уже нужна симпатичная ассистентка, чтобы будить его током? То есть что, я не понимаю, сиськами уже его не разбудить? У нее же еще, извините, и рот есть. То есть красивая ассистентка уже может не просто его просто ртом разбудить. Ну, я имею в виду, что крикнуть что-нибудь там. А! Например.
4: Ну, это хороший способ, действенный, но понимаете? Но они же предполагали, что это будет типа секретная история, тайная. Никто не поймет.
2: Нет, есть, поняли, видите, догадались. Нет. Я действительно видел. Значит, это выглядит так, ну, по крайней мере, на видео. Там неизвестный Трамп. У нее там глаза слипаются, он засыпает. Значит, и она себе как бы жмет в этот момент на пупок. Ну, как бы рукой так, знаете, руку к пупку и нажимает. Как будто на кнопку, действительно. То есть выглядит как игрушка, то есть там, да, там тык, как бы, и Трамп проснулся. Но вы знаете, я не верю, что это ток. Это не ток. Смотрите, у меня есть совершенно другая, более реалистическая версия. Трамп, он хоть и мужчина, как известно, в возрасте, ему почти 90, там, послезавтра, там, да, условно, там, он, да, у него есть репутация сексоголика. Он замешан в этом скандале с Эпстейном и так далее. Так вот, может быть, она нажимает на кнопку у себя, вот так нажимая здесь, нажимает на кнопку какой-то секс-игрушки. И то есть у нее кнопка, а у Трампа там где-то пыньк, и игрушка молодой Эпштейн.
4: Ну вот, да, и это же все равно электричество задействовано. Возможно, просто клеммой подсоединены прямо вот как бы вот к его к маленькому этому Донни.
2: А, потому что он маленький? Не, ну меньше, старший.
4: Меньше, а чем большой Донни.
2: И что, как это работает?
4: Ну как это? Оп, проснулся.
2: И
4: смотрите, и тут это же...
2: Не, я что, проснулся, не понимаю. Нет, я не понимаю, объясните.
4: Ну вы не представляете, что там клеммы к вашему маленькому...
2: Я проснусь, я уже не засну. Если у меня клеммы бы, это вы уже в своем возрасте можете спать. А я не засну с клеммами. Ну хорошо, и что, пынька, что?
4: И что-то вот, как бы, вот, ну пынька проснулся. Вы же просыпаетесь в такой ситуации?
2: А там...
4: Или нет
2: ток?
4: Уже? Там... Ток, да. Синие изолентой примотаны такие.
2: Так и что, проснулся и вспомнил, как это было...
4: Это же, смотрите, это получается же какой-то такой совершенно условный рефлекс срабатывается. Знаете, помните, как да. Собаки Павлова там...
2: Чисто условный,
4: какой,
2: да.
4: Так же можно еще как-то расширить какие-то... Не только будить, а что еще побуждать к каким-то действиям.
2: А мы не знаем. Вы уверены, что во время периодических переговоров Трампа с Ираном она на эту кнопку не жмет?
4: Да.
2: И в этот момент...
4: Один удар током проснулся, два удара током подписывай, там, три удара током не подписывай.
2: А третий...
4: Да, четыре отказывайся от своих слов, да?
2: Да. Нет. Подождите, если то, что говорите вы, наоборот, это не отказывайся, это полный прилив тестостерона. Бабах! На 12. Это, наоборот, действуй.
4: Хорошо, тут действуй. А возможно, как бы там по разным частям тела клеммы у него установлены. Может, спереди действуй, сзади... На попятный, так скажем.
2: А что сзади?
4: Включай сзади. Ну, клемма тоже.
2: А включи... А что? К чему она подсоединена?
4: Ну как-то на изолентой там туда.
2: И что?
4: И все, да?
2: И что?
4: Все. Не подписывай.
2: Включайся. А если замкнет, то и другой, и спереди,
4: и сзади. По-моему, это уже произошло давно.
2: Да, это случается часто.
5: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаем.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Хруст Шоу.
1: Россияне массово захотели Человека-паука. За полгода оборот эротических костюмов с супергероем вырос на 42%. На маркетплейсах в последние месяцы активно раскупают как мужские, так и женские варианты нарядов.
2: Я не понял, что значит эротический костюм? Что значит россияне массово захотели Человека-паука? И что, собирается Человека-паука чпукнуть?
3: Или в образе Человека-паука кого-то там тоже там...
2: Что такое эротический костюм Человека-паука? Это типа что, костюм с вырезом на заднице? Такой Человек-паук, а на попе дырка, что ли?
3: Ну, не знаю, или это что? Как бы не по-нашему. У нас это совсем... вырез спереди должен быть.
2: Я надеюсь. Это вообще, ну, в любом случае, это разве Человек-паук? Это какой-то человек...
3: Это эротический человек.
2: Эротический человек? Нет, это, смотря где дырка, конечно. Но это костюм кого угодно, но не Человека-паука. Эротический костюмчик. А что там эротического в нем? Как бы. Вот. То есть это что, типа, ну, обтягивающий
3: нет,
2: паук или что?
3: Нет, обычный костюм Человека-паука уже обтягивающий. Это еще для Человека-паука не
2: эротический. А это еще совсем обтягивающий, чтобы прямо вот видно паука. Не совсем... Нет, если он обтягивает до того, чтобы видны
3: твой
2: эти.
3: Твой паукан видно.
2: Паукан, да, уже. Чем он отличается от просто эротического латексного костюма из кого? Секс-шопа? Костюм Человека-паука от обычного, просто обтягивающего.
3: Ну, смотрите, вот ваш обтягивающий с дыркой сзади, это просто черный. А тут как бы в цветах Человека-паука.
2: Синий, красный. В каком смысле
3: мой? Ну, вы мне показывали как-то, фоточку прислали, уже забыли, наверное.
2: Это было... Нет, вы просто, Кремов, понимаете, у вас было много коллег в жизни, все уже перепуталось. Нет, что такое... Я реально не понимаю, что это значит? А главное, что хотят россияне? Массово захотели Человека-паука, значит, оборот эротических костюмов с Человеком-пауком вырос на 42%. Зачем? Они хотят его что? Что с ним делать? Им так нравится Человек-паук, что они его... Что?
3: Даже не знаю. Знаете, не пугайтесь этим цифрам. Вырос на 42%, да? Как бы, возможно, в прошлом году продали 3 костюма, а сейчас 5. Вот вам и статистика.
2: Что-то мне подсказывает. В любом... Хорошо, я надеюсь, что это так. Но в любом случае обидно. Обидно, что не нашего героя хотят того-сего, а опять западного. То есть, как костюм Человека-паука. Вот у нас, слушайте, у нас тут вот буквально тут на днях свой фильм вышел со своим героем. Колобок.
3: Да, Человек-колобок.
2: Да, почему они не хотят эротический костюм Человека-колобка? Чтобы уж, если что, то нашего. У Колобка тем более же уже костюм. У него есть, во-первых, этот рот, например.
3: Ну, нет, подождите, это у обычного Колобка есть.
2: Так.
3: А у эротического костюма Человека-колобка... Там должны быть еще какие-то девайсы, какие-то технические отверстия, возможно, знаете, там.
2: Ноги?
3: Нет, какие ноги?
2: Ну. А какие? А что?
3: Ну, там что-то вот...
2: Нет, как вот... Нет, уже, если уж полезли в кузов, то полезли. Да, назвался груздем. Расскажите мне, что такое, по-вашему, эротический костюм Человека-колобка? Это какой?
3: Ну, какой-то, может, там, где-то там в неожиданном месте, там, в таком внезапном месте, я бы сказал, какое-то проветривание организовано, знаете, там клапан открывающийся, там...
2: Проветривание колобка, нет?
3: Да! Ну, это хотя не просто так. Костюм маскарадный человек.
2: Мне просто обидно, что опять вот это западные эти костюмы, этот культ опять
3: да,
2: начинается.
3: Да, надо внедрять нашего.
2: Конечно. Вот если бы вы, представьте, вот да просто не обязательно, зачем нам эротический? Просто костюм Человека-колобка. Или просто...
3: Нет. Ну, а тут еще, посмотрите, тут...
2: Кожаный. А колобок же, он же, хотя он не кожаный,
3: нет,
2: да?
3: Нет, какой он? Он хлеб. С корочкой.
2: Хлебный костюм такой, знаешь, из мякиша.
3: Да, и такой, заходишь в комнату, так, хоба, я от бабушки ушел.
2: Ну, что это эротический? Короче, пора завязывать с этой всей нечистью. Если уж хотите эротический костюм, ну что, мало наших героев.
3: Да, Баба-Яга. У нее ступа есть. И избушка. Избушка на курьих ножках, тема.
2: Вот, да. Опять же, петушок, да, золотой гребешок. Да, вот, петушок.
3: Белка, нет, ядра чистый изумруд.
2: Это лучше. А петушок, наверное, не надо все-таки. Давайте забудем, да? Что все? Даже петушок наш ушел. А он такой навязчивый. Даже петух не хочет в такое играть.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой длинный верхний кафтан с жесткой прокладкой и глубокими карманами с клапанами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы говорим о твоей аэрофобии, в каких бы формах она ни проявлялась и чем бы она ни была вызвана. Вот Дмитрий пишет. А, понятно, я вник в тему. Начинаю там такое, ну, обстоятельно. Боюсь, больше всего боюсь, когда пилоты открывают кабину и предлагают посидеть в кресле пилота за 100 рублей. К счастью, это было всего лишь один раз, в 90-х. Мне тогда было 16 лет, но запомнил я это на всю жизнь. Вот выживали, как могли пилоты.
0: А у меня так знакомый пилотом стал в 90-х. Он просто хотел перелететь в Петербург-Москва. Пилот открыл кабину, он туда зашел, за вышел уже пилот. Они, да, кстати, было все дешево. Так пилотами и становились в 90-х. Да. Зашел, и, кстати, скажу больше, а стюардессами знаете, как становились в 90-х?
1: За 100 рублей?
0: Ну, нет, там бесплатно, там другой тест. Да. Давайте все-таки про фобии.
1: Ну, это фобия. Нет, это, конечно, боится, да, что да, откроют, да. по-прошлому за 100 рублей посетить. Ну, в наших реалиях уже не за 100 рублей, там 1000 за 5, наверное. Вот дядя Дрюс пишет. Привет, летчики. У меня ситуация была. Летел из Турции, и когда выехали на взлетную полосу, маленький ребенок начал орать на весь самолет. «Остановите его! Он упадет! Мы умрем!» И при взлете бабка на соседнем ряду начала блевать на пол. Вот это вот...
0: А какие авиалинии?
1: Турецкие, я думаю. Раз летел из Турции.
0: Ну, да, тут уже, конечно, не до аэрофобии. Если ты уже прошел такое, то уже лететь не так страшно.
1: Ну, кстати, да, закалка некая, то есть некая прививка.
0: А здесь кто-то орет истошно, здесь блюет бабка. Согласитесь, уже так, полет то же самое, это уже дело десятое. Как называется, кстати, эта фобия, когда бабка блюет?
1: Ну, это как бы, ну что, когда ты...
0: Боишься, когда блюет?
1: Ну, как бы, ну блево-бабкофобия или бабка-блево-фобия, я не знаю.
0: Так вот, ученый. Понимаете, поэтому не...
1: А вот это не страшно. Артем. На самолете боюсь, что при землении самолет выкатится за ВВП. Не сработают тормоза.
0: Да, это мы все боимся.
1: Ну да, ну нет, я-то боюсь, что он выкатится за ВПП, взлетно-посадочную полосу.
0: А я нет.
1: А вы боитесь, что за ВВП?
0: Да, мы все боимся, да. Я вообще, это вы приземленный человек, а мы думаем глобально. Ну, а вдруг он выкатится за...
1: Ну, еще такой же тоже страх появился.
0: Теперь. Уже появился, да? Вот, понимаете? Давайте я почитаю. Ну, что тут пишут? Мне такое попадается, что... Почему вы такое не читаете? Вроде это... Ну, окей, ладно. Вот пишет, например, Артур. Пишет, летя на самолете, я боюсь, как бы в двигатель... Как вы думаете, чего он боится, как бы в двигатель?
1: Ну, двигатель как-то посторонний предмет какой-то.
0: Ну, например, какой посторонний? Есть разные предметы. Там, например, большой, маленький, какой.
1: Помните, случай был, когда же проверяли двигатели общественники в Махачкале. Заглядывали,
0: было, да.
1: Заглядывали.
0: А разные предметы. Разные туда суют предметы, да? Вот, и правильно боится. Он пишет, летя на самолете, боюсь, как бы в двигатель не залетел какой-то аист. И все, приехали. Знаете, а у меня, ну, аисты фигня. Вот я боюсь, как бы в двигатель не залетел дирижабль. Представляете, какой это совсем будет конфуз. Или еще хуже, например, воздушный шар. А если вертолет в двигатель залетит? На самом деле, аисты, ну, как бы, они там вроде не очень летают. Обычно туда залетают, там, знаете, такие птички помельче.
1: Голуби всякие, голуби? Чайки.
0: Не, ну, голуби это уже совсем на посадке. Это уже прям на взлетной полосе. Это не так страшно. Они выше так особо не летают. А у вас какая фобия, что в двигатель что попадет? Не, ну, серьезно. Я знаю, что вы боитесь летать. Вот давайте только не юлите. Что вы боитесь, какой предмет попадет в двигатель, что будет реально
1: страшно? Да все, всего боюсь, как бы. И этого боюсь, что у нас стоящего мне показываете, чтобы...
0: Что я показываю?
1: Уже все.
0: Голубя?
1: Да, голубя своего показываете. Там что угодно попадет в двигатель, я этого всего боюсь. А попасть может все что угодно. Птица, там, малиновое варенье, там, что угодно.
0: Человек.
1: Человек, там, пенек какой-нибудь, там, подосиновик, там, ну, не знаю. Штангенциркуль, курвиметр, ну, такой есть
0: прибор. Да и вы сами можете туда попасть. Да? Если верно, да, боже, сосет. Кстати, если вы попадете в двигатель, лучше бы уж даже аист.
1: Так.
0: Наверное. Хотя есть, он еще с ребенком. Вот смотрите, нет, я тоже читать не буду, потому что тут первая часть хорошая, а вторая не очень.
1: Читайте первую.
0: А нет смысла без второй. Ну, а знаете, давайте я почитаю, вот давайте, да не по теме, много тоже мы их не читаем. Так, вот, например, вот Елена пишет. Всем привет. Я просто хотела сказать, что включила вас 5 минут назад и уже чувствую, что моя жизнь пошла не по тому сценарию. Спасибо, мужики. А ты представляешь, Сонушка, каково нам? Вот мы включаем, здесь приходим сюда, чтобы по сценарию драма, а получается колобок. Вот, кстати, или...
1: А вот еще очень важные слова там говорит, пишет.
0: Вот и наша авиационная программа. Видите? Ну, уже полетели в том смысле уже отсюда, да?
1: А то уже...
0: А, кстати, вот такой фобии у вас нет, что вы сядете в самолет.
1: И меня будут орать на ухо, полетели. И бабка тут блюет, и аист в двигатель
0: залетел. Но это больше похоже на вечеринку. Вы, кстати, такое одну вели. Все, давайте посмотрите на время.
1: Ну вот что буду смотреть.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Another year alone. I love you. Еще один год в одиночестве. Я люблю тебя. Новая работа от Дик.
0: На рекорде.
1: Another year

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
3: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Ламода». Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Колбасный цех на рекорде.

Диджей Балдин здесь, вы слушаете «Колбасный цех». Только что отыграл мой мэшап на песню группы «Казаки делают хиты. Облака». Кстати, еще больше подобных музыкальных экспериментов с русскими песнями вы можете найти в моем личном телеграм-канале «Диджей Балдин». Если вы туда еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Также информация для тех, кто живет в Москве или рядом. У меня в столице будет 2 выступления на следующей неделе. Вся информация появится там же, в телеграм-канале «Диджей Балдин». И, кстати, там же каждую неделю я выкладываю все треки по отдельности из каждого выпуска радиошоу «Колбасный цех».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Предложение ограничено.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

было сказано в джингле. Через буквально несколько минут в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд появится запись этого выпуска. Остальные выпуски радиошоу «Колбасный цех» вы можете найти там же. Разумеется, к каждому выпуску мы прикладываем трек-лист, потому что играется в шоу очень много эксклюзивного материала, очень много тех треков, которые невозможно зашазамить. Поэтому обязательно заходим в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд и ищем то, что понравилось. На следующей неделе у нас будет маленький юбилей, 25-й выпуск шоу «Колбасный цех». И, кстати, на следующей неделе также будет 31-летие Радио Рекорд, поэтому, возможно, мы приготовим для вас что-нибудь интересное. Услышимся в следующий четверг в 21.00 в рамках шоу «Колбасный цех» и уже в это воскресенье в 15.00 по Москве в рамках шоу «Русский час». Диджей Балтин меня зовут, я вас люблю.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И это час для того, чтобы потанцевать. Час для того, чтобы максимально круто провести время, поймать плюс вайбик, опять же, танцевальный на импровизированных танцполах. Я сегодня часовой, если быть точнее, конечно, двухчасовой, потому как сразу после рекорд-пати у нас новое шоу «Час резидента» и мощный, классный гость, поэтому дождитесь обязательно. Ну и я, в свою очередь, хочу вам напомнить о том, что Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги и силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум, в свою очередь, выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны, Кашин, Сент Райдер, Псих-Рок, Рот, Авинок, Сей Тукей, Гвоздь. И все это 31 октября в Москве, ВК-стадиум, пиратская станция Рагнарёк. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкреп». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
3: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13 233 50 263.

0: продли свое лето в аквапарке «Океанис».
1: Аквапарк «Океанис».
2: О, мамма мия!
3: Ты была в Италии?
2: Лучше. Я была в ресторане «Мука».
3: Просто белиссимо. Скрытая от глаз веранда на крыше. А какая там кухня? А авторский бар каждый непременно должен побывать с семьей или друзьями. Забудьте о ритме города. Отдохните на уютной итальянской веранде ресторана «Мука». Ашарская, 36А.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд всегда легко и непринужденно можно найти огромное количество интернет-станций. Просто заходите, просто ищите, просто выбираете. Плюс ко всему можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, чтобы они всегда были под рукой. Да, и в нужное время, в нужном месте вы включили нужный интернет-поток. И в нужной компании. Ну, как без этого-то, конечно же. Кстати, интернет-радиостанция ПАК 24 на 7 тоже работает для вас круглосуточно. Это продолжение нашей радиовечеринки. И все это в мобильном приложении Радио Рекорд. А здесь в эфире давайте еще 30 минут потанцуем на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 202-44-30.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Также записи итоговых субботних Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной. Ну и, конечно, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Рекорда. У меня в телеге я выложил пост о том, что в следующем часе у нас будет час резидента, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте реакции, напишите, может быть, свое отношение к этому шоу, как вам нравится и что бы вы хотели добавить, убавить. В общем, обязательно обратную связь от вас ждем у меня в телеграм-канале TeamVox. Далее же по расписанию, как вы понимаете, час резидента, классный гость, пообщаемся с ним, узнаем у него всю подноготную, какие-то там закулисьи и так далее и тому подобное. Ну а что касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Ритон.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов, любимых диджеев, тех, которых вы хорошо знаете. Они, в свою очередь, играют часовые сеты. Ну, а я делаю с ними мини-интервьюшки, задаю вопросы, чтобы получше вас познакомить. Сегодня же мы пригласили в студию артиста, которого знают далеко за пределами одной радиостанции. Его музыка выходит на крупных европейских лейблах, звучит в сетах мировых звезд. Ну, а в этом году он выпустил свой дебютный альбом «Перешифт» из 12 треков, над которыми он работал аж 2 года. Да-да, вы правильно поняли, это Ритон. Привет, Гриш, рад тебя видеть и слышать в эфире. У нас тут еще целая рекордная семья, поздороваешься?
2: Всем привет, привет, Тим, привет, слушатели, привет, Радио Рекорд.
1: Да, привет еще раз, слушай, ну давай к твоему альбому. Ведь 2 года работы — это очень долго по современным меркам. Ты его действительно 2 года создавал? Или часть этого времени ушла на попытки понять, каким вообще он должен быть, этот альбом? Прокрастинацию или, как в фильме «Миллионер из трущоб», жизненные ситуации дали пищу для его создания?
2: Слушай, да, действительно, 2 года — это долго, но это не означает, что я сидел вот эти все 2 года, полтора-два года методично делал альбом у себя дома. Нет, были моменты, когда я вообще не понимал, каким он должен получиться, каким он должен быть.
1: Классика.
2: Вот, постоянно переименовывал папки, переименовывал треки. То есть это такой долгий путь. И в то же время большая часть этого времени все равно была частью работы над альбомом, потому что ты живешь, с тобой что-то происходит, ты что-то переживаешь,
1: да,
2: и потом все это оказывается каким-то образом в твоей музыке, да? Поэтому какие-то вещи я вообще понял только спустя время. Вот, так что 2 года — это не столько про 2 года записи в студии, сколько про 2 года жизни, из которых в итоге и получился альбом «Перешифт».
1: Да, ну то есть я правильно про фильм вспомнил. Ладно, давай заценим, что нам сегодня приготовил в рамках «Часа резидента». Час твой. Жми.

Biko. Biko. What's your name? Nice to meet ya. Got big.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520140.

0: Это час резидента, друзья. В гостях у нас диджей, продюсер, артист и человек Ритм, который играет свой часовой сет специально для рекордной семьи. Братья, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас такое интересное время, что написать трек и забыть, ну или ждать, что он выстрелит, достаточно странно, что ли. Однако, если убрать цифры, чарты, поддержку больших артистов и лейблы, по какому признаку ты сам понимаешь, что трек Ритм получился?
1: Ну, слушай, наверное, главный критерий для меня это когда мне самому хочется его, ну, постоянно слушать. Обычно так и бывает, что если я сделаю демку какую-то идею в течение дня,
0: так,
1: то я постоянно ее гоняю по кругу, в мониторах, в наушниках.
0: Везде, да?
1: Я не даю себе покоя забыть эту идею. И через какое-то время опять возвращаюсь, чтобы напомнить тебе, все ли там хорошо, или мне показалось, что я сделал хорошо. Ну, конечно, в каждом треке изначально должно зародиться что-то настоящее, наверное. Не просто там просто хороший биточек. Просто в целом концепция идеи, когда я могу сказать себе, что да, это вот это работает в моей голове. Это работает в моей голове, и я не хочу ничего менять. Ну тогда да. Все, это 100%. Мы заканчиваем в ближайшее время и откладываем в папочку.
0: Ух уж это папочка, да? Походу у всех, кто пишет треки, такая есть. Такой, знаешь, ящик Пандоры, в который потом заглядываешь и еще из нее потом выбираешь в другую папочку. Так, ладно, а это в свою очередь час резидента, друзья. В гостях Ритм. Вернемся к сету. Ритм, давай.

0: нас Ритон. Давай еще чуточку отвлеку тебя от пульта, от твоего сета. Да. Расскажи мне, пожалуйста, про международное признание, ибо твои треки звучат в саппорт-листах у Дипла, Мартина Гаррикса. И вообще, когда такое происходит, ты воспринимаешь это как признание уже пройденного пути, ну или как давление, дескать, теперь, ну, следующий трек должен быть еще сильнее, лучше предыдущего.
1: Что касаемо поддержки крупных игроков на электронной сцене, да, это важно для каждого музыканта, 100%.
2: Да-да-да, это точно.
1: Каждый, кто проходит эти моменты, он понимает, что он проходит этот путь не зря. И это, как ты правильно сказал, признание пройденного пути. И, соответственно, каждый раз ты себе повышаешь планку.
2: Угу.
1: Конечно, ты хочешь быть лучше. Вот так и выглядит путь, как вот в моем треке из альбома. Может, именно так и выглядит путь.
2: Угу.
1: Это мотивирует, это вдохновляет. Это некий экзамен пройденного пути. Ты его сдаешь и идешь дальше. Все, поэтому это крутое ощущение.
0: Да-да, у самурая только путь, но и крутое ощущение, как в твоем случае. Ритон у нас в гостях. Мы сегодня слушаем его часовой сет в эфире «Час резидента» здесь, на Радио Рекорд.

0: «Час резидента» на рекорде.
1: Под финал сегодняшнего эпизода «Часа резидента» хочется сказать спасибо вам, семья. Напомню, что запись этого выпуска ищите в телеграм-канале «Плейлисты рекорда», группах рекорда в ВК и в Макс. А у меня в телеге «Тим Вокс» мы ко всему еще и обсудим сегодняшний час. Спасибо тебе, Ритон, за сегодняшний сет.
2: Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо слушателям. Слушайте мой новый альбом «Перешифт». Увидимся. До новых встреч.
1: Да, до новых встреч. Пиши больше, приходи к нам чаще, ну и радуй своими выступлениями. До встречи в эфире, на фестивалях. И да, друзья, час резидента подходит к своему логическому завершению на сегодня, но тем не менее увидимся, услышимся с вами через неделю, в четверг, ровно в 23:00 по московскому времени. Салют, семья!

будем праздновать день рождения. Собирайте тусу. Ну, сейчас я прощаюсь с вами. Диджей-гость наступает мне на пятки. Пиратская станция в студии Первого танцевального радио

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: звездных отрядов, для чудесных исцелений, для изгнания бесов и задержания, внушения, явления, которые наука позже назвала гипнотическим, были уже известны египетским жрецам и во времена древних людей.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.